سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. سوچنه، وسوچنه، رادیو آسیا پلاس.

0: Миша Пласс.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
2: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мышау Астунд Хуи, Аз Адуи Сада Дил Эмин. Киохир Руи Нарми О Хохат Кушт. Оташро Бидил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Тавто Тарона. Радамандии таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: В Таджикистане учреждена международная премия Авиценны. В стране завершен весенний призыв в армию. Китай пришлет в Таджикистан рабочих для модернизации программ-пункта Кульма. Фильм «Рыба на крючке» получил главный приз кинофестиваля в Забайкалье. В Душанбе начали работу 30 новых электробусов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Говорят, хочешь узнать человека, посмотри, как он ведет себя дома. Не в гостях, не на свидание, а когда интернет завис, вода отключилась и носок потерялся. Одни люди в стрессе становятся генералами. Всем молчать, сейчас разберемся. Другие сразу философами. В этой жизни все временно, даже Wi-Fi. Есть люди, которые никогда не признают ошибку. Даже если сели не в ту маршрутку, они скажут: «Я вообще-то хотел посмотреть город». А есть те, кто извиняется даже перед дверью, если ударился от него. Характер особенно видно в мелочах. Как человек спорит, как просит помощь, умеет ли благодарить, как относится к тем, кто слабее. Иногда внешне спокойный человек носит внутри целую бурю, а самый громкий в компании может оказаться очень ранимым. Поэтому не видно все сразу. Но быть действительно хороший психолог. Он снимает маски быстрее, чем любые разговоры. А как насчет вас, дорогие слушатели? Вы узнали себя или близких в этих примерах? С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ 445
7: 445 метр дорозе тирамису и будки уж по зоне Итолиуи дар моги мои соли до газор бисту шашта я карта будан. И на Малион горе кордишу два бакитови рекордой Гиннес ворит гашт. Барою мода сози он два с дагду тона панир ва панчо газор дона кулчакан истифода шуда буд.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Рикела за двор Зутфуд ва KFC. Фармоиши хурок. Осон ва бенавбат.
1: Салом дӯстон. Оё медонед ки бо намак дар асри миёна сарватро чен мекарданд? Намак онқадар қимат буд ки онро тиллои сафед ҳам меномиданд. Мардон ҳамёнҳои пур аз намакро бо худ мебурданд ва аз рӯи он сарвати худро муайян мекарданд. Ҳоло ҳам он ҳарчанд қимат ҳам набошад, барои таъму мазза маводи муҳим аст. Истифодаи он бошад ҳатман бояд аз рӯи меъёр ва вояи мушаххас бошад, то ба ҷисм зиён нарасонад.
0: бо زمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд –

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Горилла Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио «Азия плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике учреждена международная премия «Авиценны». В стране завершен весенний призыв в армию. Китай пришлет в Таджикистан рабочих для модернизации погранпункта «Кульма». Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане будет учреждена международная премия имени Абу-Али Ибн Сино. Инициатива направлена на поощрение ученых мирового уровня. Премия будет присуждаться лицам, внесшим значительный вклад в развитие здравоохранения и науки. Поощряться будут ученые-медики не только внутри страны, но и за ее пределами. Отметим, что в стране именем великого философа, ученого и врача назван медицинский вуз, а его день рождения 18 августа отмечается в стране как профессиональный день медицинских работников. Весенняя призывная кампания в ряды национальной армии полностью завершена. Все призывные комиссии городов и районов республики отчитались о выполнении плана призыва на военную службу. Как сообщает Управление информации и связи с общественностью Министерства обороны страны, первыми план призыва выполнили города и районы КБАУ. Одними из первых также завершили призывную кампанию город Душанбе, города и районы Хатунской области. В установленные сроки призывную кампанию завершили и города и районы республиканского подчинения, а также Сагдийская область. Китай направит своих экспертов в Таджикистан для проекта модернизации инфраструктуры пограничного пункта Кульма-Карасу. Расходы на это в размере почти 2 миллионов сомани также будут безвозмездно оплачены Китаем. Таджикистан, в свою очередь, обязался обеспечить безопасность китайских экспертов и упростить процесс въезда и выезда экспертов и оборудования. Также Таджикистан взял на себя ответственность предоставить экспертам всю информацию, связанную с технико-экономическим изучением поста Кульма и привлечь необходимое количество технических помощников для содействия. Отметим, что пункт пропуска Кульма-Карасу открыт в 2004 году в Мургабском районе КБАУ. Он имеет большое значение для экономики республики, поскольку через него проходит значительная часть товаров и продукции, импортируемых из Китая. Картина Мухиддина Музафара «Рыба на крючке» получила главный приз кинофестиваля в Забайкалье как лучший фильм. Картина является совместным проектом Таджикистана и Ирана. В рамках фестиваля она участвовала в конкурсной программе молодежного кино «Новый взгляд», где соревновалась с четырьмя фильмами из России и Чехии. В Душанбе начали работу новые электрические автобусы. По данным мэрии, жители и гостей в столице будут обслуживать 30 новых электробусов. В течение некоторого времени они будут курсировать в тестовом режиме по маршруту номер 17 и 41. Душанбе Наклиот Хадамутрасон, ответственная за регулирование и контроль общественного транспорта в столице, призвала жителей пользоваться новым транспортом и представить свои мнения и предложения для принятия окончательного решения по поводу этих автобусов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Як замони Қосидон мардумро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, ВАР.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
2: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
1: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
1: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
5: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
6: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
7: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
6: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41 41. Шарики лаззатбор Зудфуд ва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
10: Агар лимуро дар муддати дароз дар даҳон нигоҳ доред, ширини таъми турширо пахш мекунад. Дар лимо шакар ҳам мавҷуд аст, вале кислотаи лимуӣ таъсири рецепторҳои шириниро муваққатан қатъ мекунад. Пас аз 30-40 сонияи хоидан кислота бо оби даҳон безарар мешавад ва таъми ширин ҳис карда мешавад. Ин ҳолатро мутобиқшавии таъм меноманд.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
11: Дуруд волидони меҳрубон. چی گونه کودک را به ترتیب عادت کنانیم؟ ترتیب از خورده تشکل می‌یابد. روانشناسان می‌گویند که کودک بیشتر از والدین همچون نمونه ترتیب را می‌آموزد. اگر ما با آرامی و پی در پی با او جمع کردن بازیچه‌ها یا نگاه داشتن اشیاء را آموزانیم، این تدریجان و عادت تبدیل می‌یابد. از کودکان در اینجا در کمال فوریت انتظار نشویم بهتر است. ولی حتما آن روز نتیجه خوب خواهد داد. تربیه وقت می‌خواهد و وقت می‌گیرد و فردا باشد ثمره خیلی خوب می‌دهد. باور کنید. ولی خودی حاضر برای حفظ پوست نازک طفلکان از اورپچه‌های کمفورت بیبی استفاده کرده نتیجه اش را خودتان به حد دهید. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
12: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
13: Иногда химия в отношениях возникает сразу. Ни намеков, ни медленных сближений. Все ясно с первой же секунды. И эта песня именно о таком притяжении, которое невозможно сдержать. Ариана Гранде – «Into You».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус Варту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Привет из Худжанда. Файл отправила.
11: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
12: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
11: Готово. Отлично сработали.
13: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
14: Таджик Телеком.
13: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
15: Рахами телефон и дорая реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
17: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
18: ساعت دویمه برنامه ما ادامه دارد. یاد راست بشم که در ساعت سه ما چند نفر مهمان داریم از کمیته اندازه نزدیک حکومت تاجیکستان و از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزدیک پرزیدنت تاجیکستان و موضوع صحبت ما اندازه‌بندی همیان الکترونی است. موضوعی است که شما همتون درباره آن دونستان میخواهید، بیشتر دونستان میخواهید و امیدوارم که متخصصان به همه سوال های ما و شما البته جواب خواهند گفت. اما حالا یک موضوع میخوام براتون پیشنهاد کنم کوتاهک در شکل فشرده و شما شکل پوره اون رو از صفحه از پلیس نقطه نیوز میتونید که بخونید در مورد نثار محمد. خب و میدونید که مهمترین رویدادی که در ماه اخیر بود این یعنی که با تاجیکستان واردنی پوره از خوکین شخصیت های بسیار مشهور بود و یکی از اونها نثار محمد بود و از یه پلوس با تکیه با فیلمی کارگردان زنده‌یاد سفر بگی سولی و با تکیه با

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: О, чи хубки багоромат, гул, офто, апш, боз аллергия.
5: Ором, азизам, илоджаш хаст, аллервик, рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яне?
5: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз, ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболут намекунад, ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия. Твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Love music on Asia Plus.
11: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
12: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Председатель Госкоминвеста и представители крупных международных финансовых компаний обсудили вопросы сотрудничества. МВД Душанбе предупредила продавцов об ответственности за необоснованное повышение цен. В Душанбе на аукционе разыграют футболку французского клуба с автографами игроков. Далее подробности этих и других событий. Председатель Госкоминвеста Республики Султан Рахимзода провел встречу с представителями крупных международных финансовых компаний. Стороны обсудили вопросы, связанные с текущим состоянием экономики страны, инвестиционными возможностями, развитием частного сектора, финансового рынка и привлечением иностранных инвестиций. Представители компаний подтвердили готовность к укреплению взаимодействия и изучению новых инвестиционных возможностей республики. США и Иран достигли принципиального соглашения по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, пишет об этом «Нью-Йорк Таймс». Взамен США снимут свою военно-морскую блокаду иранских портов. Соглашение также предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. По данным источников «Вашингтон-Пост», речь идет о рамочном меморандуме, который предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, пока стороны работают над окончательной сделкой. В рамках этих договоренностей Ормузский пролив будет разминирован и вновь открыт для судоходства, но пока этот меморандум еще не подписан. За последние сутки в Афганистане в результате наводнений, сильных дождей и ударов молнии погибли не менее 11 человек, еще 15 получили ранения. Согласно предварительным данным, стихия полностью разрушила 107 домов, еще 124 дома получили частичные повреждения. Также в результате непогоды погиб скот, уничтожены посевы, а также повреждены 9 солнечных станций. 9 семей были вынуждены покинуть свои дома. В общей сложности из-за наводнений пострадали 240 семей. Управление МВД по городу Душанбе вновь напоминает предпринимателям и продавцам об ответственности за необоснованное повышение цен, обман потребителей и отсутствие ценников на товарах. За необоснованное завышение цен предусмотрен штраф от 40 до 3500 показателей для расчетов. К обману потребителей относятся обсчет, обвешивание, недодача сдачи, неправильный расчет, а также продажа товара с истекшим сроком годности. В Душанбе на аукционе разыграют футболку Пари Сен-Жермен с автографами игроков, в том числе с автографом Усмана Дембеле. Аукцион пройдет 12 июня на благотворительном ужине ЮНИСЕФ. Футболка была передана в Таджикистан по инициативе посольства Франции при поддержке программы PSG for Communities. Это социальное направление клуба, которое реализует проекты для детей и молодежи по всему миру. Средства, собранные во время благотворительного вечера и аукциона, направят на поддержку детей с рисками развития и развития центров раннего вмешательства для семей по всему Таджикистану. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардавшондан аст хер доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в Ботаническом саду Бухейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от «Азия Плюс» и «Обизолол». С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мавати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца». Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой сойб хорони висте соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сию ми сентябра зиним коня дисте фода борда. Исте солоти худро руш бигирет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузурет. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ба пушти боли бо эти моди. Сойб хорони ватаниям. Сано отсоди рутпонг. Хадафи мо муваффакияти шумо.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс Харитон. Яке все сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басе мегачипс дар сомони мегачипс нухатиджи бакайгир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахами 94-888-888 фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухатиджи.
3: Рахами телефони идора и реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Бубин. Пишунав Вапиракс. Азия Плюс. Манбай Иттелоот Вафарогат.
3: Рахами телефони идора и реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Бубин. Пишунав Вапиракс.
3: Азия Плюс. Манбай Иттелоот Вафарогат.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе открылась 4-я международная конференция по водным ресурсам. Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали режим работы водохранилища Таджикского моря. Сельские водоканалы республики будут введены в единую цифровую платформу. Президент Ирана распорядился восстановить доступ к интернету в стране. В республике прошли учения спасателей стран Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Говорят, хочешь узнать человека, посмотри, как он ведет себя дома. Не в гостях, не на свидание, а когда интернет завис, вода отключилась и носок потерялся. Одни люди в стрессе становятся генералами, всем молчать, сейчас разберемся. Другие сразу философами. В этой жизни все временно, даже Wi-Fi. Есть люди, которые никогда не признают ошибку. Даже если сели не в ту маршрутку, они скажут: «Я вообще-то хотел посмотреть город». А есть те, кто извиняется даже перед дверью, если ударился о него. Характер особенно видно в мелочах. Как человек спорит, как просит помощь, умеет ли благодарить, как относится к тем, кто слабее. Иногда внешне спокойный человек носит внутри целую бурю, а самый громкий в компании может оказаться очень ранимым. Поэтому не видно все сразу. Но быть действительно хороший психолог. Он снимает маски быстрее, чем любые разговоры. А как насчет вас, дорогие слушатели? Вы узнали себя или близких в этих примерах? С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: شریکی اولامی دقیق کامرسبانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. صد
7: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
6: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوار رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Тобистон фаромерасад. 29 май дар боғи Ирам, шаҳри Душанбе, фестивали оилавии Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунар دونو سنت کورون انتظارن. شریکونی فستیوال بیلیندا، شرکتی سردور، کیتز کرافت، پیشنهادی غذایی بلازت از یووار، ماواتی، فورام، کرمبر و دودو پیتزا.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Содирот Бонг бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар саноат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88-55. Саноат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Азия Плюс.

0: Шарихела за двор Зутфуд ва KFC. Фармоиши хурок. Осон ва бенаубат.
1: Шоколади сафед аз нигоҳи илмии шоколад ҳисобида намешавад. Дар таркиби он какаои майдашуда ё хокаи какао вуҷуд надорад. Асоси он танҳо равғани какао, шакар ва шири хушк аст. Мағз барои ҳамин он ранги қаймуқӣ дорад ва таъми талхии хоси шоколади классикиро надорад.
0: Бо замимаи Зутфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зутфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зутфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему малыш просыпается по ночам? Это каприз или важный сигнал? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о детском сне и одном простом совете, который действительно помогает сделать ночи спокойнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда дом затихает, родители мечтают хотя бы о нескольких часах сладкого сна, маленький человек вдруг решает, что самое время бодрствовать. Почему так происходит? Причин может быть много. У малышей еще только формируется режим сна. Их нервная система учится различать день и ночь, а любые изменения, прорезывание зубов, скачок роста, яркие эмоции или даже смена погоды могут повлиять на его сон. Иногда ребенку просто важно почувствовать рядом маму или папу. Ведь для нас ночь – это время отдыха, а для малыша – момент, когда особенно нужна безопасность и близость. Важно помнить, плохой сон ребенка – это не признак неправильного родительства. Это этап, через который проходит почти каждая семья. Старайтесь каждый вечер повторять один и тот же спокойный ритуал перед сном. Например, купание, тихая сказка, приглушенный свет и объятия. Даже 15-20 минут одинаковых действий помогают малышу почувствовать стабильность и легче настроиться на сон. А еще заботьтесь о себе. Уставшие родители тоже нуждаются в поддержке. И иногда достаточно попросить помощи у близких или просто дать себе право быть неидеальным. Пусть ваши ночи станут чуть спокойней, а объятия чуть теплее. Заботьтесь о вашем малыше вместе с подгузниками Sof Premium. Они мягкие, нежные, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Love Music on Asia Plus.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
5: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе открылась четвертая международная конференция по водным ресурсам. Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали режим работы водохранилища Таджикского моря. Сельские водоканалы республики будут введены в единую цифровую платформу. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате теракта в городе Квета. По сообщениям СМИ, в результате подрыва поезда смертникам погибли не менее 30 человек, еще около 70 получили ранения. Среди пассажиров, как отмечается, в основном были военнослужащие и члены их семей, которые возвращались домой на празднование Ида Аль Адха. Эмомали Рахмон решительно осудил теракты и любые проявления терроризма, подчеркнув необходимость борьбы с этим злом. В Душанбе открылась четвертая международная конференция «Вода для устойчивого развития». Форум проходит в рамках Душанбинского водного процесса и объединяет представителей международного сообщества для обсуждения ключевых вопросов глобальной водной повестки. Конференцию открыл президент республики Эмомали Рахмон, который отметил, что Таджикистан неизменно выступает за сбалансированный, инклюзивный и ориентированный на практический результат подход в сфере воды и предлагает создать Душанбинскую рамочную программу по водным вопросам. Данная программа может укрепить текущие процессы в водной сфере и создать благоприятную основу для координации и объединения совместных усилий по достижению практических результатов. Также президент отметил об учреждении международной премии президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества во имя устойчивого и безопасного будущего. Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали режим работ водохранилища Таджикского моря на июнь-август текущего года, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве в водно-энергетической сфере. Также главы водохозяйствующих ведомств стран обсудили эффективное управление водными ресурсами, устойчивое использование водохранилищ и развитие регионального взаимодействия в водно-энергетической сфере. Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ к интернету в стране, сообщают местные СМИ. По данным Международной службы мониторинга NetBlocks, доступ в интернет на территории Исламской Республики практически полностью отсутствует в течение вот уже более 80 дней. И в продолжении водной тематики в стране презентована единая цифровая платформа для сельских и малых городских водоканалов. Как было отмечено на презентации платформы, около 59% населения республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению. При этом в стране работают более 500 организаций питьевого водоснабжения. Использование ими разных систем учета, отдельных серверов и бумажных баз данных усложняет учет абонентов, начисление платежей, подготовку отчетов и техническую поддержку. Теперь каждый водоканал получает свое защищенное рабочее пространство, обновление программы, резервное копирование, техническая поддержка и управление данными выполняются централизованно. Координацией будет заниматься жилищно-коммунальное хозяйство страны. На первом пилотном этапе система будет внедрена на 5 предприятиях. В дальнейшем планируется поэтапно подключить к системе все предприятия и пользователи по всей стране. Кроме того, централизованная модель снижает расходы на обслуживание и помогает сохранить цифровые решения после завершения донорских проектов. республике прошли учения спасателей стран Центральной Азии. Основной этап учений прошел в ущелье Каратаг. Участники совершенствовали оперативную готовность аварийно-спасательных подразделений, взаимодействие между ведомствами и странами региона, применение сил и средств ПЧС, связанных с сейсмической активностью и климатическими рисками. Для выполнения задач спасатели задействовали современную технику повышенной проходимости, аварийно-спасательное оборудование, гидравлический инструмент, средства радиационной, химической, биологической защиты, а также альпинистское и водолазное снаряжение. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Всем привет, дорогие друзья! Вот так вот громко надо все о себе всегда заявлять, дорогие друзья. Даже иногда так Лола Обназарова делает, когда приходит в офис и говорит: «Всем привет!» И знаете, да, на самом деле так и нужно делать. Сразу понятно, что человек пришел на работу, что он пришел вовремя, не имеет значения. Зато сразу какое-то солнышко выглянуло в офисе или в том месте, где ты громко сказал привет. Главное, чтобы в ответ не полетело тебе что-то обратное вот за твой громкий привет. Бывает и такое. Ну что ж, дорогие друзья, мы тоже громогласно, громко заявляем сегодня, что ближайшие 3 часа мы заполняем эфир и никуда спешить не собираемся. Вы присоединяйтесь, добавляйте звук к своему радиоприемнику и, естественно, заряжайтесь положительной энергетикой и открывайте второе дыхание. Сегодня здесь для этого Андрей Соколов и Лола Обназарова. Всем привет!
1: Со вторником вас, дорогие друзья! И да, свои наилучшие пожелания и теплые приветы мы отправляем посредством наших радиоволн, друзья, да, и желаем вам хорошего настроения и полного жизненного заряда, чтобы его прям с лихвой хватило уже до самых-самых выходных, друзья. Ну, а выходные-то не за горами, как это здорово, как это приятно! Уже завтра мы все будем вместе и дружно отдыхать. И это не может не радовать, друзья. Обязательно еще об этом скажем, поздравим вас с наступающим праздником, да прямо сейчас уже можно начать.
0: Да,
1: и, конечно
0: уже.
1: Же, да, и, конечно же, будем дарить друг другу те самые положительные эмоции, друзья. Так что давайте обо всем по порядку. Сначала еще раз всех приветствуем, всем желаем потрясающего дня, хорошего настроения. Ждем, кстати, и ваши пожелания, сообщения. Наш телеграм-чат, он специально для этого и работает. Поэтому, да, друзья, заполняйте также наш эфир и своими пожеланиями, и своей энергией. Мы всегда этому рады. И давайте открывать второе дыхание.
0: Да, вот Ушастик уже молодец. Привет, Лола и Андрей, с наступающим праздником. Всем желаю здоровья, счастья, успехов, благополучия. Ушастик, вас тоже с праздником, с Иди Курбон. Да, действительно, завтра мы будем отмечать этот светлый и красивый праздник. Так, вот Рано тоже с нами. Ну и мы кричим вам салют. Ну что, спасибо, спасибо, Рано. И вам салют, фейерверк, да, все, что хотите, все вам.
1: Вот,
0: спасибо.
1: Бодрости на весь день также нам желает Рано, как обычно. Ага. С очень прикольной, яркой открытка. Это здорово. Рано, спасибо вам большое. Вам также и бодрости, и везения, и хорошего настроения на целый день. И, конечно же, всех наших слушателей мы поздравляем уже с наступающим светлым праздником Иди Курбон. И пожелать хотим, конечно же, чтобы этот праздник принес ваш дом мир, благополучие, крепкое здоровье, изобилие. Пусть, конечно же, все добрые дела, все какие-то ваши добрые помыслы будут услышаны. И пусть сердца будут наполнены миром, спокойствием, радостью и, конечно же, хорошим настроением.
0: Да, с наступающим праздником, дорогие друзья! Ну что, вы знаете, на самом деле существуют приметы, да, по поводу погоды, да, еще когда-то вот наши даже предки говорили, если в этот день подул ветер, то следующие 10 дней ожидается дождь. Ну, дорогие друзья, у меня тоже есть одна примета.
1: Так.
0: Сегодня Лола пришла раньше меня на работу, и, возможно, это к дождю.
1: Вывернул. Молодец, да? А вот то, что Лола вчера позднее тебя ушла с работы, это не считается,
0: это
1: да?
0: Граду.
1: Это тоже вот вообще не... Ну вот, какие-то однобокие у тебя приметы, я хочу тебе сказать. Но пусть, если и к дождю, то да, к такому хорошему, ты знаешь, который все тоже почистит вот в праздничный день, а все задышит по-новому, будет красиво, ярко, свежо. Поэтому я, честно говоря, и не против.
0: Да, я тоже не против. Погода меняется, но пускай настроение остается по-прежнему, друзья, хорошим. Но мы прямо сейчас будем считать денежки. Курс валют нужен на старте, и скоро вернемся к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی از سوری خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانکی ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 76 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومانی و 26 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 46 درم، 1 یوانی چینی 1 سومانی و 36 درم و 1 рубль روسی 12.9 درم است. همین گونه امروز 1 злоти لهستان 2 сомони و 54 дирам, 1 манати озари 5 сомони و 44 дирам, 1 долари Сингапур 7 сомони و 25 дирам و 1 динари Хувайт 3 сомони و 19 дирам арзиш дорад. Дар дунёи тиҷорат муваффақтарин шахсон онҳое ҳастанд, ки кореро ки анҷом медиҳанд самимона дӯст медоранд, гуфтааст Уоррен Баффет. Шарти асосии барору баракат ва иқболу сарбаландӣ ҳам ҳамин дӯст доштани касб ва самимона ба он машғул шудан аст. Шумо чи назар доред?
2: Курби Аскор дар Азия Плюс.
3: Суруди нав дар Азия Плюс. باز یک قصه تازه از زندگی.
4: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند و

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генерал...
3: Унагой шар пурсон шавит. Пардифен – аздарт ватап.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин!

0: @diskotj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
2: Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
3: Мы уже говорили про вороватых сорок, ворон, белок, там кто у нас еще был, бурундуков,
4: чайки, чаек, у нас тоже были, да.
3: Как коллекция наша пополняется, знаете, хитрых и вороватых животных. У нас сегодня лиса будет, дорогие друзья, потому что она воровала мужа и жену на 70, ой, прошу прощения, это, наверное, будет в рублях, а если в евро, то 900 евро. Почти на 1000 евро наворовала вот эта вот вороватая лиса Патрикевна. Во Франции муж, жена из департамента Дордонь, разоблачили лису, да, которая обворовала их. Ну вот более подробно сейчас расскажем.
4: Действительно, друзья, в начале мая Вероника и Дамьен из коммуны Сен-Винсент-де-Конезак стали замечать, что у них с их заднего двора стали пропадать металлические шары для питанка. Ну, может быть, кто-то не знает, это такая популярная французская спортивная игра с шарами, цель которой вот бросить эти металлические шары как можно ближе. Нет, к маленькому деревянному шарику. Их нужно наоборот, да, собрать. Вот. В общем-то, они, кстати, хранятся обычно, ты знаешь, в каком-то ящичке.
3: Но они довольно тяжелые, согласись.
4: Довольно тяжелые, металлические
3: шары.
4: Вот это и удивляет. Но за короткое время этих самых шаров пропало больше десятка. И тогда супруги решили, что кто-то забирается к ним во двор, да, намеренно, и забирает, вот подворовывает, получается, эти самые шары. Они установили скрытую камеру.
3: Да вот когда они все-таки проверили записи, оказалось, что тяжелые металлические шары воровала лиса. А всего хищница утащила 19 шаров, друзья. Вот. Мне кажется, в лесу где-то боулинг себе, что ли, устроили звери.
4: Вообще невозможно представить, как и зачем.
3: Да. Казалось бы, как и зачем. Она, кстати, украла все лучшие шары у моего мужа, остался только один. Пожаловалась Вероника. Она добавила, что общая стоимость похищенного лисой оценивается примерно вот 900 евро.
4: Тоже, да, так хорошо получается. Нажилась лиса. И теперь супруги собираются...
3: Она, видимо, на металл сдалась.
4: Да, да, возможно, знает, где принимает. Может быть, видимо, с ней, я не знаю, курочками расплачиваются или еще чем-то.
3: Не знаю.
4: Ну, а теперь супруги собираются вернуть свое имущество, они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер специальный, так, и просто выследить воровку, куда же она их носит.
3: Мне просто интересно посмотреть вот эту нору этой лисы, что там вообще может найтись. Шары, не знаю, часть забора, и что-то еще, какая-то очень, знаешь, творчески подходит лиса к своим...
4: Может быть, она вырыла
3: своему кладу.
4: Вот-вот, новые какие-то апартаменты, и так, я не знаю, украшает или оформляет их.
3: А может, они со зверями там просто медведя пригласила, там, не знаю, волка,
4: тоже
3: и решили поиграть,
4: да,
3: вот этот,
4: да,
3: петард,
4: лесные,
3: как он называется? Петанг, да, петанг. О, теперь новое слово для меня, дорогие друзья. Ну что ж, интересно, да, очень интересно. Вот действительно, как все-таки лиса умудрилась утащить металлические шары, они довольно тяжелые.
4: Иногда даже не подумаешь, согласись. Даже на одомашненных животных, хотя у них действительно очень высокий у многих интеллект, они действительно умные, поддаются дрессуре, да, дрессировке, то есть здесь еще как-то можно понять, что вот бывает, говорят, там кошка забралась на соседний балкон, что там стащила и принесла еще это все домой. Ну хорошо, понять можно. А вот что касается лисы, дикого зверя абсолютно, где-то там у себя в лесу, в норе, что-то она себе придумала и решила, они нужны мне, эти самые шары. Ну, вот как с этим быть, конечно, не знаешь уже.
3: Яна договорилась с каким-то пунктом по приему металлолома где-то неподалеку, да, и точно обменивает их на курицу или на другую какую-то вкусняшку. Ну, в общем, да, действительно, так и есть, я думаю. Ну, ладно, на самом деле, прикольно будет, знаешь, что все-таки узнать историю, как все закончится, вот найдут ли эту нору, что в ней там найдут потом. Вот это мне тоже хочется узнать.
4: А это действительно интересно, но если, ты знаешь, лиса настолько умная, а вот здесь, судя по ситуации, она прям действительно умненькая,
3: да,
4: очень.
3: Да, не глупое животное.
4: Она,
3: да,
4: может и не вернуться за этим последним шаром, скажет, ну все уже, ну хватит, ну не очень-то и хотелось, что вы там пока додумаете.
3: Так, камеру вы, значит, установили.
4: Да, камеру,
3: ага,
4: уже,
3: а значит, что дальше?
4: Что-то там, да, уже какой-то подвох. А я уже все собрала, у меня уже полный питанг, мне уже и не надо.
3: У меня уже коллекция, все. Может быть, просто лисе нравятся какие-то вот округлые предметы.

0: И она все это берет и собирает там. Шишки, вот это получше, более округлый. Соберу его с собой. Ну ладно, дорогие друзья, будем ждать продолжения этой истории странной. Ну а сейчас просто послушаем хороший трек в эфире «Азия Плюс».
1: Тотарона. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та радуи «Азия Плюс».
2: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Технологика, да, дорогие друзья. Ну, вообще, движение – это жизнь. Согласитесь, дорогие друзья. И приятно, когда после работы ты приходишь, и кто-то может тебе сделать массаж, или у тебя есть какой-то массажер дома специальный. И это тоже приятно, дорогие друзья. Вообще, в принципе, все, что создано для здоровья – это классно. И вот сегодня наш очередной интересный массажер, о котором мы решили рассказать, называется он iMusic Body Rhythm. Это такой массажерный жилет, накидка, который должен был превращать музыку физическое ощущение. Устройство подключалось к айфону или абсолютно любому телефону через Bluetooth и работало как специальное, и работало, точнее, через специальное приложение. Там еще можно было какие-то фишки еще дополнять. Ну, давайте более подробно расскажем об этой штуке.
3: Да, интересное такое приспособление, друзья. Когда пользователь, например, выбирал какой-то любимый трек в приложении, то алгоритм считывал ритм этой самой музыки и передавал его на жилет. В результате человек не только слушал любимую музыку, но и чувствовал ее через ритмичные постукивания. Такой некий массаж получался в области плеч и спины. Вот. И гаджет, кстати, много чего умел.
2: Да, он синхронизировал массаж с ритмом песни, регулировал интенсивность. Работа без телефона в 5 автоматических режимах была. Также можно было создавать свой собственный ритм через нажатие или встряхивание телефона. Ну и делиться ритмичными такими паттернами с друзьями, у кого тоже есть вот эта вот штука.
3: Кстати, идея как раз была в том, чтобы сделать прослушивание музыки более как бы телесным. Не просто слышать какой-то трек, да, а прям ощущать его физически. В описании, кстати, гаджета подавался такой вот, получался, как способ, что ли, расслабиться и снять усталость во время прослушивания музыки.
2: Понятно. Вот. Очень прикольно. Ну а почему он все-таки попал в подборку самых странных гаджетов? Сама идея звучит, конечно, эффектно, но спорно. Не каждому понравится, когда каждый удар барабана превращается в постукивание по плечам или по спине. И смотришь, какая песня. Поэтому устройство часто, конечно, воспринимается как забавный, немного абсурдный гаджет на стыке плеера и массажера.
3: Да, согласна. А вот любитель, например, какого-нибудь тяжелого рока, ты представляешь?
2: Да,
3: да. И вот это вот постукивание, которое превращается уже не просто в подстукивание, а там прям, да, в какой-то отбойный молоточек.
2: Ты просто такой снимаешь жилет, а у тебя синяки по всему телу.
3: Да, я вот тоже как-то себе так это представила.
2: Или ты знаешь вот эту песню «Я пчела, ты пчеловод», и такое ощущение, что у тебя пчелы кусают. Ой, что такое?
3: Да, идея, конечно, неплохая, друзья, но, опять же, недоработанная какая-то.
2: Согласен,
3: вот абсолютно. Вот не постукивание, а если бы там какие-то другие, наверное, были бы еще моменты, ты знаешь, более расслабляющие, да, когда вот все-таки приятно
2: пощипывание.
3: Массируют, да, когда вот массажными движениями, или какие-то поглаживания, вот согласись, это более приятно все-таки, чем когда тебя без конца стучат или там тыкают в спину.
2: Однозначно, если у меня был бы такой жилет, у меня были бы исключительно медленные композиции, где вот это поглаживание приятное. Постукивание, нет, тоже не мое, конечно. Ну, прикольно, прикольно. Дорогие друзья, ритм можно почувствовать на собственном теле. Тоже прикольно. Знаешь, когда-то очень-очень давно люди придумали светомузыку, да, так называемую.
3: Да,
2: сейчас
3: да.
2: Лазерные шоу сейчас есть с помощью света и музыки. А вот постукивание и музыка — это, конечно, что-то новенькое.
3: Это что-то, да, новенькое. И, может быть, если все-таки доработают вот этот самый гаджет, может быть, будет еще что-то более интересное. Придумают какой-нибудь еще специальное приспособление.
2: А, прикольно. Я придумал. Под звуки рилсов, которые ты листаешь, тебя будет делать массаж.
3: О, вот здесь очень опасно. Ты никогда не знаешь, что там тебе
2: вот
3: дальше.
2: Вот я о чем и говорю.
3: Да, попадется и залетит в
2: тогда,
3: телефон. Так
2: тогда что... у тебя будет всегда очень хорошая подборка рекомендаций в социальных сетях. Да, рекомендации будут всегда хорошие, если будет на вас этот жилет.
3: Поэтому да, здесь все-таки требует он доработки, однозначно.
2: Да, дорогие друзья, ну прикольно. Да, в наш все-таки в наш рейтинг странных гаджетов, как-то еще называют штуку, сейчас скажу, дорогие друзья. iMusic Body Rhythm попадает однозначно. Ну что, эта штука, кстати, можно сейчас ее купить, то есть она продается вовсю, да,
3: ну, ничего себе, не шутка. То есть в любом случае, да, используется кем-то?
2: А, возможно, и да. Я думаю, где-нибудь на AliExpress такую штуку приобрести точно можно. Ну что ж, друзья, мы прямо сейчас сделаем остановку, чтобы вернуться к вам уже буквально в следующем часе. Вернемся с удовольствием и снова продолжим открывать второе дыхание.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта-ТЖ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Адафи мо, муваффақияти шумо.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Love Music on Asia Plus.
1: Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
9: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Шарикела задбор зудфуд ва КФСИ. Формующих урок. Осон ва бейнаубат.
2: Бананго аз чи сабаб каж мешаванд? Бояд гуфт ки ҳама бананҳо табиатан каҷанд. Онҳо ба сӯи офтоб хам мешаванд. Банан манбаи хуби нерӯ буда дар таъмини сеҳатии дилу рагҳо нақши муҳим дорад. Ҳамчунин барои беҳтар шудани ҳазми ғизо, мутаъаддил гаштани кори системаи асаб ва барқароршавии нерӯи рафта муфид ва фоидаовар аст.
1: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Шарики лаззаи мусиқи ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Рывок, прыжок, рывок, рывок, рывок. Видите, дорогие друзья, стал уже немножко заплетаться язык. Но нормально, мне тоже понадобится энергия, чтобы расплетать и, как говорится, говорить все правильно. На самом деле, рывок, прыжок, прорыв сегодня мы совершим обязательно вместе с вами, дорогие наши слушатели. Берите энергию для этого здесь, черпайте ее во втором части второго дыхания. Мы врываемся в эфир, чтобы пожелать вам приятного дня, приятного аппетита и просто, знаете, приятного времяпрепровождения вам желаем вместе, конечно же, с нашей компанией. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
1: Да, всем еще раз привет. Возможно, кто-то только что к нам присоединился и действительно еще не успел открыть то самое нужное сегодня второе дыхание. Поэтому, конечно, предлагаем это делать прямо сейчас вместе с нами в нашей теплой компании. А, замечательной такой уже, знаешь, действительно семейной, наверное, атмосфере, можно даже сказать. И да, для этого, друзья, давайте вспоминать, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Я абсолютно верно. Один из праздников, который мы отмечали, наверное, чаще в детстве, чем сейчас, это день хождения босиком. О, как! Но на самом деле, оказывается, на наших ножках, друзья, очень много специальных точек, да, вот, которые, надавив на которые, можно активизировать определенные процессы внутри организма. То есть на этом даже, мне кажется, основана китайская медицина, да, отчасти?
1: Да.
0: И вот, друзья, хождение босиком полезно, да, действительно, это правда. Но, правда, надо выбрать, наверное, место приятное, чтобы походить. Особенно мне нравится, знаешь, по такому мокрому песку, так вот, мелкий песочек на пляже,
1: да,
0: ой, как ножки прямо дыхают в этот момент, так хорошо.
1: Да и по траве тоже приятно.
0: Да, согласен с тобой, и по траве тоже приятно походить, и даже приятно, да, знаешь, как бывает, просто приходишь домой, снимаешь неудобные обувь, носки, и просто вот голыми ножками просто по ковру ходишь, бродишь, уже приятно, уже хорошо. Дорогие друзья, в общем, ходить босиком полезно, это правда,
1: полезно.
0: И на эту тему, мне кажется, можно говорить просто бесконечно долго.
1: Согласна с тобой полностью, тем более, что очень часто это советуют и специалисты. Кстати, это касается особенно маленьких деток. Им тоже очень важно периодически ходить босиком. Поэтому, друзья, да, нужно об этом не забывать. Кстати, вот, по-моему, в Японии, если я не ошибаюсь, там прям, ты знаешь, отдельно какая-то целая наука по поводу хождения босиком. Это и своего рода закаливание для детей. И действительно, как ты уже сказал, такой своеобразный массаж получается очень и очень полезный. Поэтому, да, друзья, нужно ходить босиком, особенно сейчас, когда уже стало тепло, и с каждым днем все теплее и теплее.
0: Да, и когда на улице 45, а асфальт 55.
1: Асфальту ходить не нужно, да и в 45 этого делать не нужно.
0: Знаешь,
1: а вот сейчас хорошо.
0: Я просто вспоминаю свое босоногое детство, потому что мы очень часто реально просто бегали босиком по улице, по двору, где мы играли. И бывал такой момент, и летом уже асфальт нагревался, и так, ай-ой, идешь вот так вот домой просто.
1: Действительно, когда по горячему асфальту, это, конечно, не особо приятно.
0: Да,
1: зато про другие
0: правда
1: поверхности, о которых мы с тобой уже сказали,
0: ну да,
1: прям замечательно.
0: Это правда. Еще сегодня отмечается Всемирный день рыжих, рыжих людей. Кстати, вы знаете, с каждым годом, оказывается, рыжих людей становится меньше и меньше на планете Земля, да, то есть такой некий уже вымирающий вид. Но рыжие все-таки еще есть, да. Это очень интересная внешность, как правило, светлая кожа, рыжего цвета волосы и, знаешь, зеленые глаза. Всегда смотрится очень интересно.
1: Ты прямо писал ту самую средневековую ведьму, вот, честно говоря. Да,
0: но
1: обычно так ее описывают. У рыжих людей не обязательно, конечно,
0: надеюсь,
1: должны быть
0: не всех сожгли
1: глаза. Нет, нет. Хороший действительно такой праздник. Он как раз-таки призван подчеркнуть вот эту уникальную красоту. На самом деле, ты знаешь, по статистике действительно очень мало рыжих людей на планете. Около 2% всего, да,
0: так что вы, если
1: населения,
0: рыжий,
1: поэтому,
0: а вы редкий вид.
1: Да, ну ты знаешь, есть действительно что-то такое прям космическое вот в образе, особенно если у женщины рыжие волосы, ты знаешь, такие огненные, красивые.
0: Да, это светлая кожа,
1: иногда,
0: такой контраст очень интересный. Да,
1: это правда действительно очень и очень красиво.
0: Да, очень красиво. По-моему, где-то вот в стороне Ирландии, если я не ошибаюсь, очень много рыжих. У них даже, по-моему, там есть какой-то праздник специально, они собираются там в городе в одном.
1: Да, ты
0: где
1: прав, в Нидерландах есть такой праздник.
0: Нидерланды?
1: Да.
0: А мне кажется, где-то еще и там тоже есть. Есть вот где-то на Уэльсе, да, если так смотреть, там тоже много рыжих. Ну, в общем, дорогие друзья, действительно, это редкий вид, знаете об этом, что вы редкий, если вы рыжий. Идем дальше. Сегодня еще отмечается Всемирный день Дракулы. Вот, дорогие друзья, Тот самый Дракула, которого очень много раз экранизировали, мы об этом, кстати, уже говорили.
1: Он очень популярный персонаж.
0: Да, очень популярный,
1: просто
0: безумно.
1: Нереальный. Действительно, прославился, конечно, благодаря тому самому роману Брэма Стокера, да, но сейчас уже, правильно ты заметил, огромное количество раз он был экранизирован и переписан, и перерассказан на любой, по-моему, какой-то, какой хочешь манер. Но вот тут ничего не скажешь. Ты знаешь, несмотря на то, что уже столько времени прошло, да, и столько сказано, mm-hmm. пересказано, переснято, все равно вот этот герой, он, ты знаешь, какой-то интерес и даже некое какое-то восхищение вызывает. Вот, видимо,
0: ой,
1: поэтому,
0: да,
1: из-за этой самой особой популярности.
0: До сих пор переснимают, да, это правда. Mm-hmm. По-моему, даже вот в прошлом году вышла очередная экранизация Дракулы. Хотя куда уже, казалось бы, ну, до сих пор снимают. Да, очень интересный персонаж, дорогие друзья. А вот такие сегодня праздники, друзья, отмечаются. Берите абсолютно любое на вооружение, используйте для себя. И можно какой-то даже определенный повод сегодня открыть благодаря этим праздникам сегодня. Какой-то интересный
1: повод.
0: Ой,
1: да, а у нас завтра свой замечательный, красивый, светлый праздник, друзья. И мы еще раз, пользуясь случаем, поздравляем всех наших слушателей. Всех, в принципе, всех таджикистанцев с замечательным, красивым, светлым праздником Иди Курбон. Завтра уже мы все вместе будем отдыхать. Можно будет сходить в гости, можно будет пригласить гостей.
0: В смысле, нужно? Надо обязательно, придется ходить в гости.
1: Кто-то, да, обязательно.
0: Лично я хожу в гости.
1: Кто-то сам будет принимать гостей.
0: Готовить я не люблю уже дома.
1: Да, здесь уж вот как-то так. В любом случае, это возможность, конечно, провести время с родными, с близкими.
0: Лола, что будешь готовить на Иди Курбон? Я просто должен меню составить, кому мне зайти.
1: Пока, я еще здесь с тобой.
0: Определись, пожалуйста, быстрее.
1: Ты знаешь, работающим женщинам, да, очень сложно так сразу прям делать. Мне еще сегодня придется кое-какие покупки сделать.
0: Мне же надо, составить график посещения гостей. Да, само собой, конечно.
1: У тебя, конечно, сложная миссия сегодня, но я уверена, ты с ней справишься.
0: Я надеюсь. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку в виде прогноза погоды, курса валют, и скоро возвращаемся к вам.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятру эхсосному.
3: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бигориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Сурудинау Дар Азия Плюс. Бозях кисайтозе азиндаги.
5: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа для всех фанатов Сникерс. Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026. Ищи надписи Goal, Offside, Red Card, VAR. Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersny.promo.com и выигрывай призы каждую неделю. PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы XFIT. С каждой упаковкой шансы растут. Тут Сникерс, вкус которой заряжает на победу.
1: О, че хупки багоромат? Гул оф то апшу буз аллергия.
2: Урум азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Қурби асъор дар Азия Плюс.
8: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک یورو 10 سومانی و 76 درم، یک دلار امریکایی 9 سومانی و 26 درم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 46 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 درم و یک روبلی روسی 12.9 درم است. همین گونه امروز یک زلوتی لهستان 2 سومانی و 54 درم، یک منات آذری 5 سومانی و 44 درم، یک دلار سنگاپور 7 سومانی و 25 درم و یک دینار کویت 3 سومانی و 19 درم ارزش دارد. در دنیای تجارت موفق ترین شخصان آنهایی هستند که کاری را که انجام می دهند صمیمانه دوست می دارند، گفت است وارن بافت. شرط اساسی برای برکت و اقبال و سربلندی هم همین دوست داشتنی کسب و صمیمانه با آن مشغول شدن است. شما چی نظر دارید؟
7: قربی از اور در آسیا پلوس.
9: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
10: Не переживай, есть выход.
9: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
10: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
11: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
12: Точка опоры. Все о психологии, которую легко...
11: Подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
10: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
11: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников.

0: что за кортизол такой? Что пугать им все встали подряд? В социальных сетях кортизол давно превратился в какой-то главного виновника всего плохого. Лишнего веса, отеков, усталости, да и даже плохого настроения в том числе. Но действительно ли это правда? Настолько ли гормон силен и опасен, что он может действительно нам так навредить? И постоянно об этом, знаете, твердят блогеры, чуть ли не из каждого угла. Ну вот, мы решили разобраться с этим популярным мифом и вместе экспертным мнением и узнать, правда это или нет. Страшилки из интернета про кортизол.
1: Ну да, давайте действительно разбираться, друзья, потому что и правда в последнее время очень много сказано и пересказано про этот самый кортизол. Вообще кортизол, что это такое? Кортизол — это жизненно важный гормон, без которого организм не может нормально работать. Его называют гормоном стресса, потому что он вырабатывается в ответ на опасность или какое-то сильное напряжение. Но его функции гораздо шире. Он помогает поддерживать уровень сахара в крови, артериальное давление, он влияет на сон, бодрость и работу иммунной системы. Кортизол также помогает организму справляться с нагрузками как психологическими, так и физическими, например, во время каких-то тренировок. Опасен не сам гормон, а серьезные нарушения его выработки, которые встречаются, кстати, довольно редко.
0: Ну и вот миф, живот растет только из-за кортизола. Но вот правда, друзья, высокий кортизол действительно может влиять на набор веса при редких заболеваниях, например, синдроме Кушинга. Но в большинстве случаев основной причиной является переедание, избыток калорий, низкая активность и вообще, в принципе, стрессовое питание, когда мы что-то заедаем. Но вот во время стресса люди чаще тянутся к сладенькому, жирному, именно это чаще и приводит к набору веса, а не сам кортизол. Поэтому кортизоловый живот – сильное упрощение проблемы, скажем так, дорогие друзья.
1: Ну вот что касается живота, действительно, там не все однозначно, но вот миф про отеки лица и то самое кортизоловое лицо, ты знаешь, он очень популярный.
0: Да.
1: Но вот что касается правды, действительно, то самое называемое кортизоловое лицо, оно бывает при тяжелых гормональных нарушениях. Но это очень редкий случай. Намного чаще отеки и синяки появляются из-за недосыпа, из-за усталости, обезвоживания, из-за избытка соли в организме, каких-то аллергических реакций, стресса или возрастных изменений. Нет доказательств, что обычное повышение кортизола, оно автоматически делает ваше лицо отечным, с синяками, каким-то еще. Поэтому вот здесь, наверное, тоже нужно вот это понимать.
0: Да, ну и миф еще один. Поза сна показывает высокий кортизол. Правда, в соцсетях часто говорят, что сон на животе, согнутыми ногами или руками под подбородком, якобы указывает на высокий кортизол. Научных доказательств этому нет. Исследований, связующих позу сна с уровнем гормона, практически не существует. Это очередной популярный миф из ТикТока и Инстаграма.
1: Вот. И, кстати, еще один миф по поводу того, что сейчас надо сдавать анализ на кортизол и нужно сдавать его абсолютно всем. Правда заключается в том, что анализ на кортизол не показывает уровень обычного стресса, и он не нужен каждому человеку. Его назначают врачи только при подозрении на заболевание надпочечников или серьезные гормональные нарушения. Например, если у человека есть резкий набор веса, какая-то сильная слабость, скачки давления постоянные, проблемы с сахаром, ну или другие специфические симптомы.
0: Именно так. И еще один миф. Магний и БАДы снижают кортизол. Правда? Сейчас скажем. Нет убедительных тоже доказательств, что магний или инозол, или другие какие-то БАДы, популярные добавки, действительно помогают снизить кортизол у здоровых людей. Чаще всего такие заявления используются для продажи БАДов. Намного эффективнее для снижения стресса работают сон, физическая активность, нормальное питание, отдых, прогулки,
1: вот.
0: Поддержка близких и умение восстанавливаться эмоционально, дорогие друзья. Вот это
1: я
0: вполне будет
1: тоже,
0: достаточно.
1: Я тоже, да, всегда об этом сейчас говорю. И нужно помнить, что кортизол — это не враг организма. Он нужен для выживания и нормальной работы нашего организма и тела. Большинство проблем, которые сегодня списывают буквально на высокий кортизол, они чаще всего связаны с хроническим стрессом, каким-то образом жизни, недосыпом, опять же, питанием, ну или отсутствием отдыха.
0: Именно так.
1: Вот это да, об этом нужно помнить, это действительно серьезно, друзья, но все проблемы спихивать на тот самый бедный несчастный кортизол не нужно.
0: Нет, конечно, дорогие друзья, это всего лишь верхушка айсберга. Вот к чему это привело, вот, наверное, образ жизни, питание и так далее и тому подобное. Вот это уже действительно проблема. А кортизол сам проблемой-то толком-то и не является. В общем, всю эту инфо-цыганщину, которую мы смотрим в сети, не стоит воспринимать прям буквально. Дорогие друзья, лучше обращайтесь к специалистам. Ну, а мы делаем прямо сейчас небольшую остановку в виде анонса полезной информации, также рубрики «Тотаруна» и возвращаемся к вам.
2: Коротко о главном.

0: Причиной гибели 4 человек в Ховалинге стали осадки, размягчившие горную породу. США вновь нанесли удары по Ирану. В Душанбе оштрафованы 28 продавцов за необоснованное завышение цен. В Польше выросло число мигрантов из Таджикистана. Боец Лоик Раджабов подписал контракт с лигой ABCGG. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Тотарона. Радабанди Таронагои Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радиои Азия Плюс.
3: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барг. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордхой гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
6: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Обзоры топы? Ну нет, дорогие друзья, сегодня у нас будут фильмы, которые снимались просто в экстремальных условиях. Дорогие друзья, о них мы сегодня расскажем. А вось это как-то вас подстегнет посмотреть, возможно, одну из этих картин, дорогие друзья. Ну и в кинематографии нередко случается, что приключения за кадром выходят далеко за рамки сценария. Иногда кинематографисты сознательно отказываются от комфорта павильонов и отправляются туда, где царит жара, леденящий холод или дикие просто условия для работы. Вот об этом сегодня и пойдет речь. Начнем мы с одного очень интересного фильма.
8: Кстати, да, интересный фильм, интересное название — «Фицкаральдо», 1982 год. Фильм Вернера Херцога. Он известен одной из самых безумных сцен в истории кино. Режиссер решил по-настоящему перетащить 320-тонный пароход через склон в перуанской Амазонии без спецэффектов и каких-то кранов.
7: Ужас.
8: То есть сотни людей, веревки, блоки, жара, болото, реальная опасность. Все, что видно в кадре, происходило на самом деле. Съемки действительно были крайне тяжелыми. Несколько человек получили серьезные травмы, а местные жители помогали строить систему тяг для перемещения этого судна. После множества попыток корабль все же подняли, а затем, как и в фильме, его отпустили вниз по реке. Дополняли весь этот хаос сложные отношения Херцога с актером Клаусом Кински. И, конечно, опасность джунглей, вплоть до укуса ядовитой змеи.
7: Дикие
8: одного...
7: звери, да?
8: Да, дикие звери, может быть, еще какого-то там паука. Одного из участников, кстати, съемок действительно укусила ядовитая змея.
7: О!
8: И в итоге этот самый фильм «Фицкаральдо» стал не просто фильмом, а легендой о том, насколько же далеко может зайти режиссер ради реализма.
7: Хорошего кадра. Mm-hmm. «Бездна». Еще одна картина, 1989 год. Для съемок «Бездны» Джеймс Кэмерон построил огромный подводный танк, где актеры и операторы месяцами работали в тяжелых условиях. Смены длились по 70 часов в неделю, а участникам приходилось проводить по 10-11 часов в гидрокостюмах. Ну, проблем хватало. Шторм повредил конструкцию над бассейном, воду постоянно портили водоросли, видимость падала, а хлорка вызывала ожоги кожи и обесцвечивала волосы. Актеры испытывали сильный стресс из-за бесконечных подводных дублей. Сэм Кэмерон едва не погиб во время погружения на большую глубину. Mm-hmm. У него закончился воздух, и он потерял сознание. Но в итоге «Бездна» стала одним из самых экстремальных подводных проектов в истории кино, друзья. А так вот.
8: Да, действительно. Но еще вот фильм «Пляж» тоже отличился. Это 2000 год. Фильм снимали на тайском острове Пхи-Пхи в знаменитой бухте Майя-Бэ. Да, это название. На экране это выглядело как рай. Белый песочек, бирюзовая вода, тропики. Но съемки оказались действительно непростыми. Для красивой картинки пляж решили улучшить. Завезли туда пальмы, выровняли дюны, убрали даже часть кустов. И это вызвало протесты экологов, которые были, конечно, против такого вмешательства в природу национального парка. Были там и опасные моменты. Например, Леонардо Ди Каприо во время съемок он плавал среди ядовитых медуз и, конечно, получил сильный ожог от красной медузы. Кстати, очень опасные, да. А погодные условия постоянно мешали работе. Тропические грозы срывали съемки на пляже. После завершения работы создатели попытались восстановить Майя-Бэ. И пальмы пересадили, и дюны туда вернули на место. Но фильм все равно, конечно, запомнился не только красивыми кадрами, но и скандалом вокруг этого самого вмешательства в природу.
7: Ну да, «Апокалипсис» 2006 уже год.
8: Ой, фильм,
7: да, Мела Гибсона снимали в настоящих мексиканских джунглях. Условия оказались почти такими же суровыми, как и события на экране. Жара, влажность, проливные дожди, отсутствие нормальной инфраструктуры сильно осложняли работу. Вместо, конечно, запланированных 4 месяцев съемка растянулась почти на целых 10 месяцев. Каждый день на площадке работали более 1000 статистов. Их, конечно, начиняли, гримировали, ночами гримировали, наносили боевую раскраску, шрамы, костюмы, парики. Но даже после подготовки съемки часто задерживались. Гибсон мог внезапно изменить сценарий или появиться на площадке только к полудню, к примеру говоря. Ну и дополнительные проблемы создавали погодные условия. Бури разрушали декорации, а резкие изменения климата заставляли постоянно перестраивать график работы. В итоге фильм стал один из самых тяжелых проектов в карьере этой команды, ну и Гибсона, я думаю, тоже. Вот так, друзья.
8: Да, действительно так, друзья. И не просто так, он являлся как раз-таки вот таким фильмом, про который все говорили буквально.
7: Ну, настоящий апокалипсис,
8: там,
7: что сказать.
8: Действительно, да, я только хотела сказать, прочитал уже мои мысли. Настоящий апокалипсис происходил во время съемочного процесса. Ну что, еще один фильм «Территория», 2014 год. Съемки фильма проходили в одних из самых труднодоступных мест России. На плато Путорана, кстати, да, местная такая достопримечательность. Это очень горная местность, труднодоступная. Также и на Чукотке тоже проходили съемки, и добраться туда можно было только вертолетами. А оборудование, декорации людей буквально доставляли по воздуху. Для фильма построили целый поселок на берегу Берингового моря, и работать приходилось посреди болот, гор и тундры, где не было ни дорог, ни связи. Погода постоянно менялась, днем было тепло, ночью температура резко падала почти до нуля. Серьезной проблемой также стали вот эти мошки. Мошкара, комары и тяжелые условия жизни в дикой природе. Но, несмотря на современные камеры и технику, большая часть работы превратилась просто в настоящее испытание на выносливость.
7: Да, именно так, дорогие друзья. Ну и «Выживший», как же без него, дорогие друзья, туда же в копилку бросаем эту картину. Алехандро Иньярриту решил снимать фильм только при естественном освещении, без студийного света и искусственного тепла. Из-за этого команда могла работать всего несколько часов в день, пока сохранялся подходящий свет. Съемки проходили в Канаде, в Аргентине, среди снега, льда и сильных морозов. Команда не раз, кстати, попадала в настоящие метели, которые разрушали палатки и декорации. Но особенно тяжело пришло Леонардо Ди Каприо, снова, для большей реалистичности он носил тяжелую одежду из шкур весом 45 килограммов и снимался в ледяной воде. По словам актера, именно сцены в холодной реке стали самыми мучительными за всю карьеру. Представляю, зимой в ледяной воде. Ужас.
8: Ужасно.
7: Мне кажется, даже летом в горной реке холодно.
8: Конечно, там и судороги тебе, и воспаления различные обеспечены. Ужас. Вообще, вот этот сам фильм по себе, он действительно был испытанием и для Лео,
7: да,
8: и для других актеров, кто там снимался.
7: Получил же Оскар, да, вроде за него?
8: Вот,
7: наконец-таки.
8: Да, наконец-то.
7: Слушай, я еще хочу отметить, что он там еще сырую печень ел,
8: вот,
7: если ты помнишь, да?
8: Да, я помню. И, кстати, об этом тоже он прям отдельно давал интервью, рассказывал, что не самые приятные воспоминания,
7: ну, да,
8: и тот самый,
7: ну,
8: момент,
7: да,
8: не особо легкий,
7: который мне кажется, когда он
8: ему
7: Оскар получал, сказал, да ну вот вообще бы лучше не снимался. Да,
8: потому его и забыл потом где-то.
7: Видимо.
8: Наверное, видимо, да, так и произошло.
7: Друзья, вот такие вот фильмы, не все так легко и просто дается, оказывается, режиссерам, сценаристам, актерам в том числе, дорогие друзья. Не все так просто. В общем, одну из этих картин можете посмотреть и убедиться воочию, как все это создавалось. Как здорово то, что сейчас есть интернет, и в любой момент можно просто найти тот самый фильм и посмотреть. Друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе. Скоро, в общем, будем. Оставайтесь с нами.
0: Реклама Дар Азия Плюс. То бистон фароми расад, бистон нугуми май, дар боги ирам, шахри душанбе, фестивали ойлави, салом то бистон, аз Азия Плюс ва оби золол баргузор мешават, а суати чорда, то суати нузда, шумова фарзандуни шуморо, шоу барномай чолип, тухфахо, аниматорхо, озмуну викторинахо, хавзахои бози, рангу тасвирхо, варзиш, суруду мусики, суратгири, визои хушмазава албата, хунарман Dono sanat koron intizoran. Sharikoni festival Bilinda, Cercati Sardor, Kids Craft, Peshnihodi Gizoi, Bolazat az Iovar, Mawati, Forum, Krember, va Dodo Pizza. Утро не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном. Что
9: чтобы не терять ни секунды.
10: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой.
9: Грейс, ты в одном. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке.
10: Начни красиво, продолжай продуктивно.
11: Мегачипс харида, як я все сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс нухати джей бакайгир.
11: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
12: Барахамин 94 800 828 828 фирист.
11: Ихдом харузи джума дар радио ему сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухати джей.
13: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
14: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
15: On Asia Plus.
16: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
17: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него – и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аужи давлат сифлат таб он ро дурузе беш нест. Хок агар имруз бар чарх аст, фардо зери паст. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand mon... So Abdar Tojikistan Senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون
4: رادیو آزیا پلوس نوستی
5: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Причиной гибели четырех человек в Хувалинге стали осадки, размягчившие горную породу. США вновь нанесли удары по Ирану. В Душанбе оштрафовали 28 продавцов за необоснованное завышение цен. Далее подробности этих и других событий. Причиной гибели четырех человек на руднике Шугнов стали обильные осадки, в результате которых 23 мая горная порода размягчилась и обрушилась на рабочих. Об этом сообщил Азия-Плюс первый заместитель председателя района Хувалинг Вали Табарзуда. Погибли молодые люди 19 лет, 21 года, а также 42 и 46 лет, жители районов Джами, Рудаки и Балхи. Двое из них были водителями грузовиков, один был водителем экскаватора, а еще один сварщиком. В момент происшествия они находились внутри техники и работали, сказал Табарзуда. Служба по надзору за безопасным ведением работ в промышленности проверяет факторы происшествия. Прокуратура расследует инцидент, сообщили в администрации Хувалинга. США вновь нанесли удары по Ирану. Центральное командование ВС США сообщило о новых ударах по объектам на юге Ирана минувшей ночью. По заявлению американской стороны, удары были нанесены по площадкам запуска ракет и по судам, которые, как утверждается, пытались установить морские мины в целях самообороны и для защиты американских военных. Удары были нанесены, как отмечается, в целях самообороны для защиты американских военных от угроз со стороны иранских сил. При этом между США и Ираном с 8 апреля действует режим прекращения огня. А президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Тегераном по мирному урегулированию проходят замечательно и что стороны близки к заключению сделки. В Душанбе на рынках и в торговых центрах за необоснованное завышение цен сотрудники милиции оштрафовали 28 продавцов. Напомним, что проверки проходят в преддверии праздника Иди Курбон. Для контроля цен на товары первой необходимости ОМВД по Душанбе создала специальные рабочие группы. Но несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые предприниматели продолжили завышать цены, отметили в милиции. В отношении нарушителей составлены административные протоколы и назначены штрафы. В Польше увеличивается число трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, в том числе из Таджикистана. За первый квартал текущего года гражданам Таджикистана было выдано около 6 тысяч разрешений на работу. Об этом сообщила Марта Ярошевич из Центра исследований миграции Варшавского университета, пишет ей Daily. В основном мигранты приезжают на работу, однако среди прибывающих также немало студентов. Сейчас в Польше проживают до 30 тысяч мигрантов из Центральной Азии, и этот показатель может стать началом более масштабной миграции из региона. Больше всего в страну приезжают граждане Узбекистана, затем Казахстана, и далее следуют Кыргызстан и Таджикистан. Около 80% тех, кто приехал в Польшу, раньше работали в России, отметили Ярошевич. Боец Луик Раджабов подписал контракт с международной организацией, занимающейся развитием бразильского джиу-джитсу. Лига проводит регулярные турниры и чемпионаты, объединяя спортсменов разных уровней, от профессионалов до юниоров и любителей. Соревнования проходят в двух дисциплинах – кимоно и без кимоно, а победители получают чемпионские титулы и денежные призы. Переход в эту лигу может стать для Раджабова важным этапом в карьере, где он сможет не только бороться за титулы в новой дисциплине, но и укрепить свои позиции как универсальный боец международного уровня. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ну что, дорогие наши слушатели, возвращаемся к вам, продолжаем открывать второе дыхание, но делаем это уже не вдвоем с Андреем, ведь, как правило, третий час у нас всегда гостевой. И сегодня тоже у нас очень интересный гость, друзья, но до этого немножечко о том, почему. Потому что с 25 по 28 мая этого года проходит 4-я Душанбинская водная конференция, которая объединяет представителей правительств, международных организаций, экспертов и научное сообщество со всего мира. И сегодня в гостях у нас по этому поводу международный эксперт, представитель секретариата 4-й Душанбинской водной конференции, а также глава офиса постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Таджикистане Кристина Товмасян. Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Добро пожаловать, Кристина. И сегодня, кстати, мы поговорим о том, почему водная безопасность становится одним из ключевых вызовов 21 века, какие решения предлагает международное сообщество и какую роль Таджикистан играет в продвижении глобальной водной повестки. Кристина, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рады вас видеть в нашей студии. И мне кажется, вполне себе логичный вопрос в самом начале нашей беседы. Расскажите немного о себе, ну и, конечно, о вашей роли на водной конференции в Душанбе.
2: Спасибо огромное. Очень рада быть с вами сегодня. Меня зовут Кристина Товмасян. Я руководитель офиса постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Таджикистане. Вкратце о нашем офисе. Мы поддерживаем работу постоянного координатора ООН по продвижению и координации деятельности страновой команды ООН в Таджикистане. Это более 20 агентств ООН, которые работают в Таджикистане и взаимодействуют с правительством, с партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами в Таджикистане. Ну и я также оказываю поддержку секретариату 4-й Душанбинской водной конференции, предоставляю свою экспертизу, поддержку в подготовке и в организации конференции. В прошлом году я аналогичным образом оказывала поддержку в организации международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. У меня более 20 лет опыта работы в системе ООН и, в частности, в ЮНЕСКО, где я занималась в основном продвижением международного сотрудничества в области науки, окружающей среды, изменения климата, снижения риска бедствий на глобальном уровне в регионе Центральной Азии, а также в регионе Океане.
1: Ну, конференция стартовала, как мы понимаем, уже сейчас идут определенные дискуссии. Вот какие ключевые цели и ожидания от 4-й Душанбинской водной конференции в этом году у вас лично? Ну и ваши впечатления тоже, можете о них рассказать.
2: Конференция проводится совместно правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в рамках так называемого Душанбинского водного процесса. И она продолжает играть, в принципе, очень важную роль в продвижении глобальной повестки по вопросам водных ресурсов. И нужно отметить то, что 4-я Душанбинская конференция, которая проходит сейчас, она проходит в очень важный момент, переломный момент, когда международное сообщество вступает в заключительные годы десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». И также повестки дня в области устойчивого развития на период до 30-го года. И здесь нужно отметить самые основные задачи конференции, которые заключаются в следующем. Во-первых, это подготовительные мероприятия конференции ООН по водным ресурсам 26-го года, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах в конце этого года. Это представление масштабируемых решений, укрепление сотрудничества и формирование новых партнерств для решения приоритетных задач в области водных ресурсов. Это, безусловно, укрепление реализации тоже повестки дня в области водных ресурсов по десятилетию действий. И очень важно также отметить то, что в рамках конференции состоятся также, это завтра, 27 мая, неформальные консультации с заинтересованными сторонами по конференции ООН по водным ресурсам 28 года, которая состоится здесь, в Душанбе, в Таджикистане, и которая послужит таким всеобъемлющим уже последним обзором хода достижений целей десятилетия действий в области водных ресурсов. И поэтому на данной конференции также пройдут первоначальные обсуждения дальнейших шагов по повестке дня в области ресурсов, включая период после 30-го года.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое, Кристина. А вот скажите, пожалуйста, какие основные вызовы в сфере вот воды, водных ресурсов сегодня наиболее актуальны для стран Центральной Азии?
2: Ну, здесь, конечно же, нужно отметить, что для стран Центральной Азии вопросы водных ресурсов имеют стратегические значения. Почему? Потому что Центральноазиатский регион является одним из наиболее уязвимых регионов к изменению климата. И одним из главных вызовов сегодня – это ускоренное таяние ледников. Mm-hmm. Ледники и, в принципе, не только ледники, но криосфера в целом – это включает в себя снежный покров, вечную мерзлоту – криосфера Центральной Азии, в принципе, обеспечивает значительную часть водных ресурсов региона. И сокращение ледников, сокращение криосферы приводит к изменению режима речного стока, к повышению стихийных бедствий и создает, соответственно, долгосрочные угрозы для водной, для продовольственной, для энергетической безопасности. Ну, наверное, еще одна такая серьезная проблема – это растущий дефицит воды на фоне, mm-hmm. опять же, увеличения населения, урбанизации, экономического развития и в целом тоже повышение потребности сельского хозяйства, которое, опять же, является крупнейшим потребителем воды в регионе. И здесь нужно, наверное, отметить также особую актуальность для Центральноазиатского региона – это трансграничное управление водными ресурсами, это бассейны реки Амударья-Сырдарья, опять же, где необходим постоянный диалог, координация деятельности и, безусловно, сотрудничество на разных уровнях. И, кроме того, страны региона сталкиваются с такими вызовами, которые связаны с деградацией еще экосистем, опустыниванием. Это последствия, опять же, высыхания Аральского моря, это те же самые песчаные бури, которые в последнее время очень часто происходят. Поэтому, конечно, безусловно, в таком контексте очень важно тоже региональное сотрудничество в Центральной Азии, важно проведение научных исследований, важны вопросы инвестирования, инвестиции в водную инфраструктуру, в систему раннего предупреждения и другие актуальные.
1: Но вот какие все-таки решения, механизмы международное сообщество предлагает для устойчивого управления водой? Мне кажется, конференции это замечательно, это здорово, но все-таки надо вырабатывать уже конкретные механизмы, чтобы мы могли уже решать проблемы на местах, здесь, сейчас, непосредственно. Расскажите, пожалуйста. Угу.
2: Международное сообщество, конечно же, в принципе, продвигает так называемый комплексный подход к устойчивому управлению водными ресурсами, который основан на понимании того, что вода является, в принципе, не только природным ресурсом, но и ключевым элементом устойчивого развития, также климатической устойчивости, ну и, безусловно, международной стабильности. Поэтому одним из таких центральных подходов является именно интегрированное управление водными ресурсами, которое предполагает координацию политики в сфере воды, энергетики, продовольствия, экосистем и так далее. Еще другим таким важным фактором является мобилизация инвестиций, инноваций в водном секторе. Опять же, международные организации и финансовые институты подчеркивают необходимость модернизации инфраструктуры, внедрения водосберегающих технологий, новых цифровых решений, систем раннего предупреждения и новых подходов, которые основаны на природных решениях. Также растет внимание к вопросам устойчивого финансирования воды, поскольку достижение цели устойчивого развития 6, опять же, требует значительного увеличения инвестиций для более эффективного управления водными ресурсами.
0: Ну что ж, спасибо большое. Да, Кристина, мы обязательно, кстати, вернемся к инновациям, вот и современным технологиям, об этом мы поговорим, но сразу же после рекламы.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного. Банк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи,

0: زمی مای اروان رو نصب نماید و قرض رو طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت رو طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ رو عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال رو با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروان زندگی شما رو باز هم آسان تر نموده.
1: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
2: Всех приветствуем, дорогие наши слушатели. И всю эту истину мы прекрасно знаем, что вода – это источник жизни на Земле. Это чистая правда. Но, как это ни странно, этот источник жизни имеет какие-то свои пределы и границы. И с каждым годом водных ресурсов становится все меньше на планете Земля. Это уже правда. И это понимают многие государства, чтобы действительно каким-то образом помочь нашей матушке Земле, природе и людям в целом на этой Земле собираются на конференциях люди, чтобы обсудить эту глобальную проблему, друзья. И сегодня у нас замечательный человечек в гостях, который непосредственно связан с 4-й Душамбинской водной конференцией. Сегодня в гостях международный эксперт, представитель секретариата 4-й Душамбинской водной конференции, а также глава офиса постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Таджикистане Кристина Товмасян. У нас сегодня в гостях, дорогие друзья. Мы постепенно идем уже от природы к технологиям,
3: да,
2: друзья. Мне кажется,
3: это
2: важный тоже
3: раз...
2: аспект, который мы хотели бы обсудить с нашей гостьей.
3: Да, как раз говорили об этом. И действительно, вернемся ненадолго все-таки к современным технологиям, к инновациям. Сегодня все об этом говорят. Вот может ли та самая цифровизация, искусственный интеллект как-то помочь эффективнее управлять водными ресурсами?
4: Кстати, вчера на разных площадках конференции прошли параллельные мероприятия и форумы. Это 11 форумов и 13 параллельных мероприятий, посвященных водной тематике. И одним из мероприятий как раз являлся форум, который был посвящен именно тематике водных ресурсов и искусственного интеллекта. И, безусловно, цифровизация и искусственный интеллект сегодня рассматривается как один из наиболее перспективных инструментов для повышения эффективности управления водными ресурсами. И современные цифровые технологии позволяют значительно лучше, то есть улучшить сбор и анализ данных, мониторинг состояния водных объектов, прогнозировать риски. И это особенно важно в условиях изменения климата, роста спроса на воду, увеличения частоты экстремальных погодных явлений. И здесь нужно тоже отметить, что искусственный интеллект способен повышать точность прогнозирования, например, засух, наводнений, изменений речного стока, а также помогать в оптимизации распределения воды, к примеру. И особенно перспективным считается применение цифровых решений в сельском хозяйстве, где технологии, опять же, точного орошения, автоматизированного управления могут существенно сократить потери воды и повысить продуктивность. И это очень актуально для Центральной Азии, где ресурсы ограничены, поэтому такие технологии могут стать важным инструментом повышения водной продовольственной безопасности.
2: Ну вот о технологии снова возвращаемся к матушке природе. Для нас эта тема тоже актуальна. Насколько серьезной проблемой становится таяние ледников для будущего водоснабжения вот в нашем регионе? Ну и в целом по миру даже можно. Потому что все-таки, если ситуация отражается у нас, то это бьет и по другим странам в целом планеты Земля, друзья.
4: В прошлом году, как вы помните, была проведена первая конференция на мировом уровне, которая была посвящена именно тематике таяния ледников. И нужно сказать, что эта конференция привлекла огромное внимание со всего мира именно к тематике влияние изменения климата на таяние ледников и на вопросы именно сохранения ледников. Таяние ледников на сегодняшний день является одной из наиболее серьезных таких долгосрочных угроз для глобальной водной безопасности. Почему? Потому что ледники являются естественными резервуарами пресной воды, в том числе и в Центральноазиатском регионе. И по, например, данным Всемирной метеорологической организации, из-за изменения климата ледники, мы знаем, что во всем мире, в том числе и в Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, они очень быстрыми темпами сокращаются. И это уже влияет на режим речного стока, доступность воды и, соответственно, устойчивость экосистем. И опять же, нужно подчеркнуть, что в Центральной Азии эта тема очень актуальна, поскольку, опять же, значительная часть водных ресурсов формируется именно из-за таяния не только ледников, но еще снежного покрова в горных территориях. И такое ускоренное таяние ледников, оно может привести, опять же, к увеличению, скажем так, риска наводнений, селевых потоков, что может привести, опять же, к разрушениям инфраструктуры, объектов населения. И в долгосрочной, опять же, перспективе сокращения ледников это означает уменьшение запасов пресной воды, особенно в летние засушливые периоды, когда вода всем нам необходима больше всего.
3: Да, спасибо большое. Кристина, вот скажите, пожалуйста, а какие инициативы ООН в области воды уже показывают какие-то реальные результаты?
4: Спасибо за вопрос. И, кстати, нужно отметить то, что конференция, она проводится в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. И нужно отметить то, что это значимость конференции в том, что более 30 учреждений, агентств, разных подразделений ООН принимают активное участие в этой конференции. То есть она проводится не только под сопредседательством Таджикистана и секретариата Организации Объединенных Наций, но очень многие агентства, подразделения, структуры ООН вносят свой активный вклад именно по проведению самой конференции. И, конечно же, очень важно отметить, что Организация Объединенных Наций, но и другие международные организации играют очень важную роль в продвижении глобальной водной повестки. И здесь нужно отметить также активную роль Таджикистана по продвижению водной повестки дня и тесное сотрудничество с Организациями Объединенных Наций. Ну, нужно отметить, наверное, одной из таких важнейших задач ООН является развитие политического диалога и продвижение международных инициатив в водной сфере. Именно под эгидой ООН и реализуется международное десятилетие действий, проводятся конференции по водным ресурсам, формируется водная повестка действий ООН, которая объединяет так называемые добровольные обязательства государств и партнеров, и на сегодняшний день собрано уже более 800 таких добровольных обязательств от, значит, партнеров на разных уровнях. И нужно отметить также важную, наверное, координирующую роль вообще Организации Объединенных Наций, в частности, в рамках так называемого механизма ООН «Водные ресурсы», UN Water, это механизм взаимодействия более 30 структур ООН по вопросам воды и санитарии, которые продвигают, значит, такой общий системный подход по вопросам управления водными ресурсами на глобальном уровне. Ну и, наверное, последнее, нужно отметить много специализированных агентств, финансовых международных институтов, которые также в рамках своих мандатов работают в сфере водных ресурсов и продвигают повестку дня в области водных ресурсов.
2: Но в целом, вот какие ожидания у международных экспертов от участия Таджикистана вот в глобальной водной повестке? Как, какую вот некую экспертизу или какой вот свой анализ вы можете вот дать по поводу этого вопроса?
4: Ну, здесь, наверное, стоит отметить то, что за последние годы ряд инициатив Организации Объединенных Наций в области воды уже продемонстрировал реальные результаты как на глобальном, на уровне разных регионов, на страновых уровнях. И одним из таких заметных примеров, я уже упомянула, это международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». Угу. Почему это десятилетие важно? Оно помогло уже существенно повысить, во-первых, политическое внимание к водной тематике, но укрепить международное сотрудничество и активизировать реализацию проектов в сфере водных ресурсов, водоснабжения, санитарии, устойчивого управления водными ресурсами. Поэтому еще раз нужно отметить роль конференции, которая собрала более 2000 участников сегодня здесь, в Душанбе, для того, чтобы еще раз придать такую актуальность и обсудить вопросы водных ресурсов.
2: Ну спасибо, вот, да, Кристина, какие большое. Практические итоги и документы планируется принять по итогам конференции? Можете тоже с нами поделиться.
4: Касательно практических итогов и документов, по окончанию Душанбинской водной конференции планируется принять ряд документов, которые, в принципе, должны стать таким главным вкладом в дальнейшее продвижение глобальной водной повестки дня. И также к подготовке конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Ключевым таким результатом конференции будет являться финальная декларация, сводное резюме сопредседателей и официальный вклад конференции в подготовительный процесс конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Угу. Финальная декларация, она, в принципе, отразит основные политические послания, приоритеты, рекомендации, которые выработаны в ходе пленарных заседаний, там, сессий, форумов. И сводное резюме, оно будет содержать основные такие ключевые обсуждения, инициативы, послания. Ну и, безусловно, как я уже отметила, продвижение новых партнерств, добровольных обязательств, инициатив, которые будут являться, опять же, вкладом в подготовительный процесс конференции ООН 26 года в Эмиратах.
2: Да, времени остается все меньше и меньше. И вопрос такой, каковы главные сигналы, которые конференция хотела бы донести до мирового сообщества?
4: Ну, видите, главный сигнал 4-й Душанбинской конференции, наверное, заключается в том, что вода, опять же, это очень важно отметить, является основой устойчивого развития мира, безопасности и климатической устойчивости, и ускорения действий в сфере водных ресурсов не может больше откладываться. То есть мы рассматриваем водные ресурсы не только как экологическую составляющую, но это и очень важный фактор именно по вопросам социального, экономического развития. И
2: затрагивает
4: вообще
2: абсолютно все.
4: Абсолютно. Конечно, все сферы устойчивого развития. И конференция, она стремится подчеркнуть еще раз, что достижение цели устойчивого развития требует многостороннего сотрудничества.
2: И реально ли каждый человек может внести вот такой некий свой вклад вот, в целом сохранение водных ресурсов, распределение водных ресурсов? Или же все-таки это какой-то миф? Или, или по силам каждому человеку?
3: То есть, кстати, часто
2: один, об этом говорим. Один в поле воин или один не в поле воин?
3: В поле не воин, обычно так говорят. Но мы, кстати, часто об этом говорим, ты знаешь, и у нас были гости, которые тоже неоднократно об этом напоминали. Сотрудники ТШС были у нас, экоблогеры в гостях. То есть все частенько напоминают, но вот это действительно очень важный момент.
2: Один человек может какой-то вклад нести?
4: Вы знаете, каждый может нести вклад, то есть нам нужно всегда помнить то, что это не только вопрос, который касается водных ресурсов, они не только решаются на самом высоком уровне. Это, безусловно, ответственность каждого из нас, и каждый человек может нести вклад в первую очередь, более бережное отношение к воде, поскольку, опять же, устойчивое управление водными ресурсами начинается не только на уровне государства, международных организаций, но и с наших же повседневных привычек.
3: Конечно.
4: Поэтому, опять же, одним из самых таких простых и эффективных шагов является осознание использования воды в быту, например, сокращение ее потерь, устранение каких-то, скажем, утечек, экономическое потребление при использовании бытовой техники, то есть наша же повседневной жизни. И, наверное, здесь очень важно тоже, я бы хотела отметить, важную роль, которую играет повышение осведомленности и экологическое образование.
2: Да,
4: что
2: да,
4: очень важно тоже именно продвигать.
2: Кристина, огромное вам спасибо. Мне кажется, тема безумно важная. Вода сейчас — это действительно не просто вот источник жизни, это уже жизненная необходимость просто. Ну, это и так понятно. Но все же, когда мы поймем, как правильно распределять воду, как ею правильно пользоваться, как сохранить природу при этом, это, наверное, ответственность и человека, в том числе каждого в государстве, но и актуальная тема для государства в целом. Экологическое образование, экономика, все объединено в одно, друзья. Действительно, вода — это источник и жизни, и нашего счастья, благополучия и всего остального. Так что, дорогие друзья, этот ресурс мы должны, естественно, сохранить и бережно использовать. И вот эти конференции нам это доказывают. Кристина, вам огромное спасибо за мнение эксперта, за интересную беседу сегодня. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо за возможность выступить.
3: Спасибо большое, что нашли время. Сегодня были с нами, Кристина. Да, и хочется пожелать, чтобы вот эта ваша работа на благо нашей планеты приносила вам некую удовлетворенность, радость, гордость. А всяческих вам успехов.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо огромное. Друзья, ну что, мы завершаем на сегодня эфир «Второго дыхания». Вам желаем удачи, хорошего дня. Да, рабочие процессы еще продолжаются, но уже половина позади. Это хорошо.
3: Да, действительно, именно так, друзья. И мы на сегодня заканчиваем открывать «Второе дыхание». Поэтому, пользуясь случаем, желаем вам отличного продолжения дня. Еще раз поздравляем с наступающим замечательным светлым праздником Иди Курбон, который мы все вместе будем отмечать уже завтра. Мира вам, благополучия и всего самого наилучшего. Встретимся в эфире уже в четверг.
2: Но я, правда, вернусь уже совсем буквально скоро. Архитектуру комфорта никто не отменял, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим эфир. Да, с нашим тоже экспертом интересным поговорим, обсудим. Но это произойдет буквально через минут 20-25, друзья. Снова вернусь к вам. Ну, а на сегодня «Второе дыхание» мы завершаем до понедельника. О, до понедельника, я хотел сказать.
3: До четверга.
2: Привычка, до четверга, да, друзья.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы — результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
9: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
10: Иногда химия в отношениях возникает сразу. Ни намеков, ни медленных сближений. Все ясно с первой же секунды. И эта песня именно о таком притяжении, которое невозможно сдержать. Ариана Гранде – «Into You».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: Обуғаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Города меняются, пространства оживают. Это подкаст «Архитектура комфорта». Решения, которые делают жизнь удобней. Партнер подкаста – компания «Лего».
4: Ну что, приветствую вас, уважаемые друзья. Добрый день, здравствуйте. В эфире, конечно же, подкаст «Архитектура комфорта» на радио «Азия Плюс». Место, где мы говорим о современных решениях для дома, строительстве, технологиях, ну и, конечно же, о комфорте, который начинается, естественно, друзья, с качества. Сегодня у нас в студии наш замечательный, постоянный уже гость, скажем так, гость и эксперт Алексей Шпико, руководитель отдела продаж группы компании «Лего». Алексей, я рад вас приветствовать в нашей студии. Еще раз приветствуем. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, Андрей. Как ваши дела? Спасибо, тоже рад вас видеть. Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги, партнеры. Да, на самом деле мы с вами уже довольно часто, довольно регулярно стали вместе выходить на эфир и освещать тему оконного бизнеса для наших слушателей.
4: Ну вот компания «Лего» активно, конечно же, меняет представление о том, как нужно рассказывать о качестве оконных систем. Вместо громких обещаний – реальные тесты. Вместо красивых слов – наглядные демонстрации, которые можно увидеть, потрогать руками. Именно об этом сегодня и пойдет наш разговор. Именно о тактильных ощущениях, которые, мне кажется, тоже безумно важны в выборе качественных окон. Ну и первый вопрос. Сегодня такая у нас тема. Говорим про качество. Почему компания «Лего» решила дать акцент именно на реальных тестах и демонстрациях, а не просто в словах?
5: Знаете, хороший вопрос. Дело в том, что многие на самом деле говорят о качестве, а когда стоит вопрос демонстрации качества или подтверждения этого качества, то, к сожалению, не у всех есть тому подтверждение как в виде кейсов готовых объектов, так в виде каких-то испытаний, сертификатов, или, может быть, как вот в нашем случае готовые варианты конструкции в их разрезе. И так как мы уже довольно давно на оконно-строительном рынке, мы увидели вот запрос от наших, будь что конечных потребителей, будь что партнеров, разного рода заказчиков, чтобы мы продемонстрировали качество, то есть чтобы мы не просто на словах рассказывали, что это хороший профиль, что это широкий профиль, что это долговечный профиль, чтобы было какое-то подтверждение, как вот говорят в простонародье, пощупать. И мы решили все-таки удовлетворить запрос наших клиентов и партнеров и на самом деле начать демонстрировать качество, чтобы это все было наглядно. И будь что какие-то встречи, будь что, например, сегодняшний эфир или в нашем каком-то шоуруме, везде мы подтверждаем наши слова качеством в виде вот демонстрации образцов. И сегодня тоже я пришел с не с пустыми руками, сегодня тоже мы частично затронем те образцы, которые со мной и которые вот в максимально удобном разрезе, чтобы клиент увидел, из чего внутри именно состоит конструкция. Потому что снаружи-то все конструкции плюс-минус одинаковые. А когда мы смотрим в разрезе, вот тут как раз-таки проявляются отличия, которые мы и демонстрируем.
4: какая-то магия для меня. Я вот смотрю сейчас, ну, мало пока что понимаю, но я думаю, что Алексей обязательно объяснит в течение нашего подкаста, что из себя представляют данные образцы. В соцсетях, в частности, в Инстаграм, есть видео, где выложены ваши тесты и сравнения. Вот какие все-таки испытания больше всего удивляют людей, когда вы демонстрируете?
5: Я бы сказал, что испытания удивляют людей, и мы пытаемся проводить испытания в соотношении с сезоном. К примеру, если у нас появляется солнечный сезон, если у нас потепление за окном, то мы, к примеру, демонстрируем качество белизны профиля, мы демонстрируем его глянцевость. Вот, к примеру, мы проводили испытания на глянцевость, и, конечно же, мы никак не подтасовывали результаты, но по итогам теста, что тоже можно увидеть, как вы сказали, в соцсетях, наш профиль превзошел импортных конкурентов, превзошел отечественных игроков по глянцевости.
4: То есть, получается, вы как-то вот разместили непосредственно образец, находился на открытом воздухе, на солнце или как?
5: Все это если коротенечко сказать, есть такой прибор, который определяет глянцевость профиля. И с помощью определения глянцевости профиля, с помощью этого прибора мы именно продемонстрировали, условно говоря, показатель глянцевости, цифру глянцевости, которая
4: все понятно.
5: Да, которая превосходила наших оппонентов. И ведь дело-то не столько же в цифре, дело в том, что вот максимальный показатель глянцевости, который продемонстрировали мы, он позволяет профилю максимально долго сохранять его именно белизну. Потому что если вы экономите на глянцевости в профиле, в примеси профиля, то ваш профиль начнет желтеть максимально короткий срок.
4: Мы говорим про пластик все-таки, да?
5: Да, конечно, про пластик, да. А вот именно в нашем климате мы стремимся адаптировать наш профиль под максимальную глянцевость, чтобы профиль максимально долго сохранял свои качества. То же самое, опять же, говорим про ПВХ. Мы проводили тест на нашу термоустойчивость, когда мы... Коротко говоря, я опять же, если вот расскажем, мы брали кусочек нашего профиля, кусочки профилей наших конкурентов, оппонентов на определенное время, на определенный градус помещали в специальную печку, доставали и смотрели, насколько профиль деформировался. И опять же, наш профиль показал максимальные характеристики, то есть какой-то профиль, там как мороженка растекался, какой-то профиль плюс-минус держал свои кондиции. Ну, наш профиль показал там максимальную устойчивость к термонагрузкам. И получается, что вот по глянцевости мы на сегодняшний день превосходим наших коллег-оппонентов.
4: Ну и зарубежные аналоги тоже, как
5: зарубежные аналоги, да. Поэтому мы можем сказать, что наш ПВХ-профиль, будь что 60-й, 76-й серии, можно спокойно устанавливать вот именно в климате Таджикистана.
4: Вы знаете, я вот видел вот эти вот пожелтевшие окна со временем. Это так ужасно смотрится.
5: К сожалению, да. И дело в том, что вы же не устраните эту желтизну.
4: Абсолютно никак невозможно.
5: Никак не сотрете, не покрасите.
4: Именно так. Ну, то есть у вас были обычные окна, а стали дизайнерские.
5: Но...
4: В кавычках.
5: Да, так.
4: Ну вот, смотрите, какой один из тестов вы показали человеку, который сомневался в выборе Лего, к примеру говоря, профиля Лего?
5: Ну вот, к примеру, была у нас дискуссия с клиентом на прочность профилей, что вот, дескать, вот в солнечное время хорошо ваши профили выдерживают, а когда идут минусовые температуры, ведь профиль может треснуть, и у нас тоже был тест ПВХ профилей, когда с определенной высоты вы опускаете груз определенного веса, и профиль либо трескается, либо не трескается. И опыты показали, что все профили наших оппонентов треснули, наш профиль выдержал нагрузку. То есть мы не просто подстраиваемся под какие-то жаркие условия, у нас, в принципе, круглогодичный профиль, будь что он выдержит максимально высокие температурные нагрузки летом, будь что он выдержит максимально низкие нагрузки.
4: То есть основная задача и не стоит вот пережить лето или зиму, да? То есть он делается качественно изначально, и
5: да,
4: все.
5: Да, то есть вот мы как вот изначально начали производить профиль, да, ориентируясь под климатические условия Таджикистана, Как мы на сегодняшний день его производим, мы даже стараемся где-то превзойти свои собственные характеристики.
4: Замечательно. А вот какие качества профиля просто невозможно увидеть снаружи, а можно показать через тест?
5: Качество профиля, как я говорил в самом начале, вы не увидите, если, к примеру, вы его не подвергнете какой-то нагрузке, или, к примеру, если вы вот так вот его не распилите в разрезе, потому что изначально все окна похожи, да, у кого-то пластиковый антрацит стоит там 60-й серии, у кого-то 58-й серии, плюс-минус там они одинаковые. У кого-то термо там стоит 60-й, у кого-то термо 55-й. С виду они одинаковые, но когда мы начнем подвергать их определенной нагрузке, начнем проверять спайку углов, начнем проверять прочность самого профиля, начнем проверять их под температуры, мы тогда уже увидим, как они себя ведут. И мы, соответственно, все это делаем. У нас есть определенные заготовки. Когда клиенты приходят к нам в шоурум и начинают задавать вопросы по качеству, мы им показываем конкретные видео с конкретными испытаниями. Или же, если им недостаточно видео, мы, к примеру, в разрезе предоставляем наш профиль и в разрезе предоставляем профиль конкурента и сравниваем толщину стенок, сравниваем ширину стеклопакетов, которые мы можем поставить, сравниваем ширину термомоста, если мы будем говорить про термоалюминий. И на сегодняшний день, так как мы стремимся к качеству, мы в линейке термоалюминия сделали максимально широкие серии, к примеру, вот 80-я серия с термоалюминия. И в ПВХ линейке мы тоже сделали максимально широкие серии, 76-я серия ПВХ. И что алюминий, что ПВХ, это две самые широкие серии, которые производятся на территории Таджикистана, и они производятся нашей компанией. И почему мы именно вот пошли по этому пути? Для того, чтобы даже предвосходить ожидания клиентов. То есть, когда у нас клиенты спрашивают, а хорошее ли у вас качество, мы говорим, оно не просто хорошее, оно превосходное.
4: Можно ли сказать, что демонстрации стали тоже такой некой частью философии бренда «Лего»?
5: Обязательно, потому что в нашем оконостроительном рынке без демонстрации нельзя, потому что речь идет о комфорте, к примеру, жильцов, которые покупают квартиру, а в эту квартиру мы вставляем наши окна. И застройщик, чтобы убедиться в качестве наших окон, он, конечно, смотрит испытания, он, конечно, смотрит подтверждающие факторы в виде там видео, например, фиксации. Он смотрит вот в разрезе вот эти вот конструкции, он убеждается, что он поставит качественное окно в свою там 9-16 этажку, и что конечный потребитель, который купит у него квартиры, он будет спокоен и без претензий жить долго и счастливо в квартире, которую купил.
4: Да, замечательно. И Алексей у нас пришел сегодня с волшебным кейсом, в котором есть те самые образцы. После рекламы мы поговорим. И я думаю, что это будет очень хорошо видно нашим зрителям, которые посмотрят подкаст на Ютубе. Конечно же, я постараюсь, по крайней мере, как-то комментировать то, что мы будем смотреть в нашей студии. По крайней мере, попробую это как-то вот словами тоже все это описать, уважаемые друзья. В общем, волшебный кейс мы совсем уже скоро откроем, но после рекламной паузы.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это друг. Кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких.

0: Коротко о главном.
1: Эмомали Рахмон и министр энергетики Ирана обсудили вопросы сотрудничества. Россия ратифицировала изменения в соглашении о трудоустройстве мигрантов из Таджикистана. Иран пригрозил ростом цен на нефть до $200. Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с религиозным радикализмом. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Инженерия, дизайн, технологии. Мы говорим о том, как создается комфорт. Вы слушаете подкаст «Архитектура комфорта». Партнер проекта – компания «Лего». «Лего» – решение, на которых строится будущее.
4: Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Это подкаст «Архитектура комфорта». У нас сегодня в гостях замечательный эксперт Алексей Шпико, руководитель отдела продаж группы компании «Лего». Ну и действительно, мы сегодня уже поговорили о некоторых интересных аспектах, о таких неких не экспериментах даже, уважаемые друзья, а как-то объяснить, наглядных компаниях, наглядных акциях, которые компания проводит, чтобы человек мог увидеть, посмотреть, пощупать, понять качество продукции, дорогие друзья. Мне кажется, это безумно важно. И тема-то, в принципе, у нас сегодня такая. Все говорят о качестве, а мы его показываем. Вот Алексей нам сейчас тоже покажет то самое качество. У нас сегодня есть волшебный чемоданчик в студии. Мы его уже открыли до эфира, друзья, правда. И в нем есть те самые замечательные образцы. Кстати, вы можете их сейчас увидеть. Уважаемые друзья, посмотрите очень внимательно, они стоят у нас вот здесь вот на столе. И, Алексей, давайте вы нам немножко объясните, о чем идет речь.
5: Давайте, от общего к частному пойдем. У нас в нашем профессиональном чемоданчике находится 5 конструкций, 5 образцов конструкций, 2 ПВХ-серии и остальные из термоалюминия. Из термоалюминия у нас есть помимо конно-дверных конструкций, есть фасадные системы, есть подъемно-раздвижные системы. Вот сейчас для наглядности у нас с вами на столе стоят 3 образца, и 2 из них флагманские. Вот давайте начнем, пожалуй, который ближе ко мне, с термоалюминия. Вот сейчас мы с вами видим образец конструкции из термоалюминия 80-й серии, той самой широкой серии, о которой я говорил. И вот помимо того, что у нас, как обычно принято, в термоконструкции есть термомост, и, кстати, мы же проводили исследование, ну как исследование, испытание по термомосту, что же он на самом-то деле дает, потому что всем вроде бы известно, что термомост блокирует переход холода в помещение, чтобы не соединялось 2 алюминия. И вот мы проводили очень наглядный эксперимент с помощью жидкого азота. То есть мы, например, одну часть термоалюминия с термомостом помещали в жидкий азот. И промерзание проходило только по той части, которая была в жидком азоте. И термомост не позволял промерзнуть вот этой вот верхней
4: части.
5: Да
4: какая температура была? Ну, жидкий азот, я не знаю.
5: Там... Ой, слушайте, ну там, если мне не изменяет память, 100, как это правильно сказать, 100 минус, там 100... 100
4: минус. 100
5: и...
4: Абсолютный ноль.
5: Ну, да, совершенно верно, абсолютный ноль, то есть туда, как говорится... Нельзя прикасаться.
4: Да, можно получить просто элементарный ожог.
5: Очень понятно. Элементарный ожог можно получить. Вот. Теперь смотрите. Помимо, ну смотрите, а вы, господа, слушайте. Значит, что мы имеем в нашей самой флагманской широкой серии с термоалюминием? Термомост, о котором я уже обмолвился, 32 мм. Дальше, если мы посмотрим над термомостом, у нас есть также широкая центральная резина, уплотнитель. Трехкомпонентная резина, уплотнитель. Дальше у нас в самом профиле, вот если видно на камеру, а вы, господа слушатели, попробуйте представить, есть вспененная ставка. Вот смотрите, что мы имеем. Вот термомост, он сам по себе блокирует прохождение холода. А вспененная ставка еще более тормозит вот этот вот термопроход с улицы в помещение.
4: То есть термомост, он такой квадрат, как я понимаю, внутри профиля из пластика. Но еще внутри же этого пластика находится вот вспененный материал. Я так понимаю.
5: Ну, по виду, да, получается квадрат, а на самом деле это две такие вставки. То есть, если мы, например, соединяем профиль, то у нас сверху идет термомост, снизу идет термомост полиамидный, и в центре у нас вставляется термовставка. Поднимаемся чуть повыше над трехкомпонентной резиной, центральным уплотнителем стоит термомост, который у нас находится в створке. И в этом же термомосте у нас также присутствует вспененная ставка в качестве дополнительного уплотнителя. То есть мы имеем дополнительное уплотнение в раме.
4: В самом окне, да, как я понимаю.
5: Да, в раме. Мы имеем дополнительное уплотнение в створке. Теперь дальше вишенка на торте всей этой термоизоляции. У нас под стеклопакетом, который, кстати, здесь может быть и однокамерным, и двухкамерным, и при желании трехкамерным вы можете поставить, у нас также идет вспененная вставка для того, чтобы не было никакого промерзания, потому что здесь все-таки алюминий, поэтому мы его максимально утеплили. Если вот мы в разрезе посмотрим 80-ю серию флагманскую, да, как раз вот мы не просто показываем качество, а мы его демонстрируем, и вот здесь вот поближе мы представим нашу следующую серию, 55-ю, вы видите в разрезе, насколько здесь уже узок термомост 55-й серии.
4: Тут такой видите, треугольничек небольшой, да?
5: Ну, скажем так, да. Вы видите, что у нас здесь отсутствуют термовставки, и, конечно же, он менее эффективен в термопоказателях. Поэтому на сегодняшний день мы считаем, что нам очень удалось воспроизвести то, что мы на самом хотели для рынка Таджикистана в виде 80-й серии с термоалюминия. Установить ее можно в самые отдаленные горные районы. Установить окно из этой серии можно высотой там 2,8-3. Шириной можно сделать там в районе 1,5 метра створку. Как я уже сказал, от однокамерного стеклопакета до трехкамерного стеклопакета. То есть это прям вот самый флагманский флагман, скажем так.
4: Ну давайте к ПВХ, наверное, перейдем.
5: Теперь смотрите, уже, да. Теперь вот очень наглядно у нас будет ПВХ-серия. Ну возьмем ту же самую широкую серию ПВХ из нашей линейки. 76-я серия. Вот здесь прям вот тоже очень наглядно, да, здесь у нас абсолютный пластик без каких-либо термомостов, без каких-либо вспененных вставок, но даже если это 76-я серия, даже если это будет какая-нибудь 100 с чем-то серия, она не может быть эффективна, обратите внимание, без металла, который внутри. Здесь
4: усиление
5: у нас
4: определенное,
5: усиленный металл. Так сказать, P-армирование, и 76-ю серию мы, конечно же, рекомендуем устанавливать металл 1,5 миллиметра. В данном случае мы в эту створку, в это окно можем поставить как однокамерный стеклопакет, так и двухкамерный стеклопакет. И 76-я серия, она, естественно, превосходит по показателям и 60-ю серию, как в случае 80-й серии в сравнении с 55-й. 76-я серия створка может быть высотой там 1,8-1,9 метров. Это достаточно высокая створка, хочу подчеркнуть, опять же, при наличии металла 1,5.
4: Да, то есть 1,5 имеется в виду, это все-таки сама толщина металла, 1,5.
5: Сама толщина металла, да, потому что 76-я серия, она именно предназначалась для повышенных характеристик по износостойкости, для повышенных характеристик по звукотеплоизоляции, потому что мы видим, что у нас здесь в раме 6 камер, а не как в 60-й, к примеру, 4 камеры. И, соответственно, вот эти все характеристики, они позволяют нам устанавливать точно так же, как и с 80-й серии, например, там, в отдаленные высокогорные районы, где эта конструкция очень хорошо себя покажет по теплоизоляции. И плюс, что 80-ю серию, что 76-ю серию мы смело рекомендуем устанавливать в детскую комнату. Почему? Ведь дело в том, что сон ребенка – это максимальный индикатор по звукопропускаемой способности. И мы уверенно заявляем нашим заказчикам и партнерам, что вот если вы или ваши клиенты установите 76-ю серию и 80-ю серию в детскую, то сон ребенка не будет нарушен в течение ночи.
4: Ну да, логично, согласен с вами. Сон ребенка – это и здоровье его, конечно же, ну и развитие в целом. А вот П-образная конструкция внутри, которая изображена, вот не изображена даже, мы можем увидеть и потрогать.
5: Ну да.
4: А это так задумано, вот П-образная конструкция, это для еще большего усиления или, ну, в общем, вы эксперт, поделитесь, расскажите.
5: Мы используем как раз-таки П-образное армирование, есть Г-образное армирование с хвостиком, есть просто Г-образное армирование, есть замкнутое армирование.
4: Угу.
5: Замкнутое армирование здесь ни к чему, потому что если уж вы хотите поставить себе замкнутое армирование, ну тогда уж устанавливайте термоалюминий, потому что
4: логично.
5: Это уже ну, не очень, как мне кажется, разумно для ПВХ-конструкции. Зачем ее так усиливать, если для этого создан термоалюминий? И мы остановились здесь на армировании П-вида. На сегодняшний день это армирование по всем нашим испытаниям, по всем нашим эксплуатационным параметрам, по кейсам заказчикам и партнерам, которые мы все это устанавливаем. На сегодняшний день 76-я серия показывает себя именно так, как мы хотели, как максимально устойчивый к климату Таджикистана в виде повышенной температуры, в виде перепадов температуры, в виде того же запыления. То есть наши уплотнители в данном случае более износостойкие. То есть если вы поставите на проветривание конструкцию 76-й серии, да, вам попадет пыль на уплотнитель, вам достаточно смахнуть, так скажем, тряпкой этой пыли, и проблем никаких не будет. Иногда пыль может деформировать уплотнитель, и, соответственно, будут теряться все свойства прижима, все характеристики, которые, опять же, закладывались в ту или иную конструкцию. В нашем случае вот такого не наблюдалось, я думаю, не будет наблюдаться.
4: Вы знаете, вот даже вот этот маленький кусочек, который вы принесли, профиля относительно, да, там, ну, не знаю, ну, сантиметров 10, наверное, максимум, там, в ширину, в длину, может быть, сантиметров 20, то вес ощущается, то есть ты чувствуешь, ты взял в руки, ну, реально, если в целое окно, сколько оно весит, просто удивительно, все из-за вот усиления все это, вот такая, это вес конструкции увеличивается в целом, или же это, в принципе, не так страшно, что вес большой. Главное, чтобы прочность была максимально мощная, скажем так.
5: Очень хорошо, что вы это отметили, потому что порой к нам в шоурум приходят клиенты и говорят, что-то наши створки открываются тяжело.
4: Угу.
5: Ну, дескать, у вас, может быть, петли не смазаны, может быть, что-то не отрегулировано. А мы говорим как раз-таки наоборот. То если наша створка тяжелая, то значит, наша створка на самом деле из 76-й серии ПВХ, а не из 60-й. И может быть кто-то лукавит, устанавливает 60-ю серию, а говорит, что там у него не 60-я, а 65-я, 70-я и так далее. Клиент же, он же неопытен, он же не будет замерять все это. Или как он замерит? Второе. Значит, здесь на самом деле есть металл полтора. То есть ни 0,9, ни 0,5, ни фольга какая-то от шоколадки, которая вообще просто не имеет смысла там никакого, просто в качестве обмана и экономии на конструкции. И когда мы говорим, вот своими собственными руками открой и закрой эту створку, или вот давай поедем на объект, там на ИЖС или на какое-то высотное здание, и там откроем и закроем створки у клиента, у партнера, у которого установлены наши конструкции, вот тогда ты увидишь разницу.
4: Такая практика тоже есть, когда вы...
5: Конечно, ну вот как раз-таки это и называется демонстрация качества, понимаете? Мы можем рассказывать очень-очень много. Когда мы говорим, подойди ко створке, открой ее и почувствуй вес этой створки. Вот вес створки как раз-таки подтверждает все то, о чем я говорил выше. То же самое и с термоалюминием. То есть, почему этот термоалюминий, почему этот алюминий легче, а вот ваш тяжелее? Ну, потому что у нас на самом деле алюминий без какого-либо, разбавливания, что ли, если можно так по-простому выразиться. Это на самом деле тот самый алюминий, который прослужит тебе долгие годы веры и
4: именно
5: правды.
4: Именно так, именно так.
5: А если ты устанавливаешь что-то легкое и говоришь, вот у них наоборот легче, ну, к сожалению, в нашем случае, когда говорят легче, это скорее всего, что где-то здесь было сэкономлено на качестве.
4: Вес имеет значение, оказывается, конечно, дорогие друзья. Конечно. Ну что, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку и, наверное, уже после рекламы, ну не наверное, а точно, спросим, на каком оборудовании все это производится, друзья. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
7: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дахиха тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
9: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
10: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
9: Даже так? А я думала, ты верен мне.
10: Я верен своему вкусу.
11: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
12: Вода с доставкой на дом и в офис.
13: Телефон колл-центра.
12: 84 84.
11: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
14: Анатис.
15: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Свет, тепло, тишина. Пространство, в котором хочется жить. Если окна, то только Лего. Партнер подкаста «Архитектура комфорта». Компания «Лего Групп».
4: Архитектура комфорта, друзья, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Это замечательный подкаст, который мы обсуждаем, конечно же, оконные конструкции, как их выбрать, как их сочетать, как понять, что перед вами действительно то самое нужное качество вам. Ну и в целом сегодня мы говорим про качество, но хотелось бы узнать. Мы поговорили уже и про профиль сегодня, и даже показали его. Но я думаю, что зрители обязательно оценят это. Ну а все же, на каком оборудовании, Алексей, все производится? Нам тоже хочется знать. Что за производственная линия делает столь прекрасное изделие?
5: Ну что ж, я думаю, что по логике сегодня всего того, что мы описывали по характеристикам, нашим слушателям, клиентам, партнерам, скорее всего, становится понятно, что все это качество невозможно произвести через какую-то, да, каким-то кустарным способом, через какую-то экономию, через какие-то хитрости, уловки. Конечно же, родоначальником всего этого качества стоит полноценное функциональное европейское турецкое оборудование. В принципе, все то, что и стояло там у истоков ПВХ и алюминиевых профилей. И мы уделяем качеству нашего оборудования очень пристальное внимание. Оно у нас проходит постоянное техническое обслуживание. И опять же, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, что мы не просто говорим о качестве, мы его показываем. Поэтому мы любого желающего, партнера, клиента, приглашаем всегда открыто на наше производство, на нашу экструзию, чтобы он своими глазами увидел то наше самое европейское передовое оборудование, которое вот дает то самое качество на протяжении уже долгих-долгих лет.
4: Ну, классно.
5: И признак-то мастерства в чем? Признак мастерства в постоянном качестве. То есть у нас нет такого, что мы в 2024 году делали плохие окна, плохие профили, в 25-м хорошие, в 26-м плохие. Вот это как раз-таки не признак мастерства. Мы вот как вот начали, да, с далекого 2008 года, делать стабильно высокое качество. И мы даже в каких-то моментах превосходим требования, превосходим ГОСТ. То есть ГОСТ условно говорит, там надо делать X1, а мы делаем X1,2. То есть для того, чтобы мы были не на 100% уверены в нашем качестве, а на 120%.
4: Такой чтобы... хороший предел прочности.
5: Да, хороший предел прочности, чтобы и наши клиенты, наши партнеры были уверены в нашем качестве не на 100%, а на 120%. Mm-hmm. Mm-hmm. И это вот на сегодняшний день позволяет нам не говорить о качестве, я повторюсь, а именно показывать его, демонстрировать его, начиная вот с этих образцов, вот с этих разрезов профилей и заканчивая какими-то готовыми объектами. Например, там, если мы вот недалеко поедем, посмотрим Бах-Дзе, в котором стоят наши конструкции, но я думаю, что жители, которые живут на этой территории, что жители, которые купили квартиры, я думаю, что они с добрым словом. Хочется надеяться, вспоминают о нас, когда открывают, закрывают конструкции.
4: То есть получается, Алексей, профиля. Если не веришь, вот в разрезе увидел, не веришь, хорошо, ладно, поехали на объект, показали на объекте. Не веришь, поехали на производство.
5: Андрей, мы так и делаем, совершенно верно. То есть мы не каталоги открываем, мы не картинки показываем. Да? Мы вот начинаем с образцов и заканчиваем прям вот самым последним шагом, это вот именно производство наших профилей.
4: Алексей, вот затронули 2008 год, и если не секрет, вот есть история Лего, конечно же, компания, она существует, она есть, и можно немножко вот тоже окунуться вот в историю компании и рассказать нам о том, как становилась компания в целом и что из себя представляет сейчас.
5: Да, конечно. Мы начали свое основание, свою деятельность с 2008 года в качестве импортеров алюминиевых профилей. С 2013 года у нас уже появилось свое собственное производство. И вот на тот момент мы стали первыми в республике, кто начал производить алюминиевые профили. И вот мы с 2013 года являемся первыми производителями алюминиевых профилей. И на сегодняшний день, как я вам говорил, что мы постоянно завышаем планку в первую очередь для самих себя, мы на сегодняшний день являемся же еще и первыми алюминиевыми производителями, которые производят самые широкие серии из термоалюминия в Таджикистане. То есть мы и первые как родоначальники производства профилей из термоалюминия, так и мы первые на сегодняшний день по ширине этих профилей. Я надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим вот наше лидерство, наше первенство в качестве тех же самых термопрофилей. И как уже сегодня мы с вами говорили, мы также производим и ПВХ-профили. И здесь мы тоже первые, я имею в виду, по 76-й серии. Да, ну, ПВХ мы начали чуть-чуть сегодня попозже, но вот 80-я серия, 76-я серия на сегодняшний день самая широкая серия для того, чтобы никто не смотрел на какие-то импортные конструкции, которые приедут когда-то непонятно когда, их ждать, в каком они качестве. Вот, пожалуйста, отечественный производитель вот здесь рядом. Поедь, убедись в качестве отечественного производителя. Пощупай, потрогай, увидь своими глазами, как все это производится. И установи себе туда, куда ты желаешь.
4: Абсолютно верно, друзья. Лучше один раз потрогать, чем 100 раз увидеть.
5: Совершенно верно.
4: По-другому и не скажешь. Алексей, вам удачи, конечно же, в вашем нелегком деле. Действительно, демонстрации — это наглядный пример. И, наверное, знаете, рекомендации людей — это тоже, мне кажется, важный элемент в продажах в целом. Потому что, когда ты не просто слышишь человека, который со стороны, ну да, вот эти окна хорошие, купи их, который личными пользовался, ощутил все преимущества и тебе говорит, да, вот это качество. Ну что ж, пускай таких клиентов у вас будет больше, но а мне кажется, всегда приятно наглядно показывать свою собственную продукцию.
5: Конечно, всегда приятно. Мы же гордимся то, что мы производим, и мы с удовольствием, как вы отметили, демонстрируем наше качество.
4: Так что да, друзья, за качеством в Лего. Приходите. Друзья, ну на сегодня мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Продолжим, я думаю, наше общение с Алексеем чуточку позже. Пройдет определенное время, и Алексей с новой интересной темой снова появится здесь, в нашей студии, чтобы поделиться с нашими слушателями и зрителями на нашем YouTube-канале. В общем, на сегодня все. Пока-пока, друзья.
5: Всего хорошего.
4: Друзья, ну вот так, завершаем и мы сегодня эфир. Всем тоже приятного продолжения этого дня и до новых встреч.
15: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
13: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
15: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
13: Я все

0: со Алтар Тоҷикистон 15.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Монарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Россия ратифицировала изменения в соглашении о трудоустройстве мигрантов из Таджикистана. Иран пригрозил ростом цен на нефть до $200. Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с религиозным радикализмом. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с праздником Иди Курбон. Президент отметил, что праздник жертвоприношения является одним из важных праздников ислама и символизирует укрепление дружбы, взаимного уважения, поддержку нуждающихся, заботу о родителях и старших, а также совершение добрых дел. Глава государства призвал граждан вновь соблюдать требования закона о регулировании традиций, торжеств и обрядов, не допускать расточительства и направлять сэкономленные средства на образование детей, улучшение условий жизни семьи и благоустройства. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России. Изменения предусматривают подготовку граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения. Кроме того, дактилоскопия и фотографирование граждан, желающих въехать в Россию, смогут проводиться на территории республики при участии представительства МВД России. Протокол также создает основу для возможного проведения медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территории республики. Мировые цены на нефть резко вырастут, если США продолжат свои военные авантюры на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель иранского военного командования Ибрагим Зульфагари. По его словам, правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Он также подчеркнул, что пока США наносят удары, соглашения не будет. Американское военное командование минувшей ночью заявило, что США нанесли оборонительные удары по югу Ирана, в том числе по катерам, пытавшимся установить мины в Ормузском проливе и пусковым площадкам ракет. При этом Центральное командование США подчеркнуло, что продолжает придерживаться режима прекращения огня. В Иркутской области России сегодня состоится заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. В ходе пленарного заседания участники обсудят меры по противодействию эскалации религиозного радикализма, а также вопросы нейтрализации транснациональной террористической активности на пространстве Содружества. Кроме того, участники рассмотрят результаты совместных антитеррористических учений компетентных органов стран СНГ, проведенных в 2025 году, и реализацию программы взаимодействия в сфере дерадикализации. В Душанбе начал работу международный обучающий курс Международного агентства по атомной энергии. Цель курса – повышение практических навыков сотрудников, находящихся на передовой линии контроля в области обнаружения, оценки и первичного реагирования на возможные случаи незаконного перемещения ядерных и иных радиоактивных материалов. В течение нескольких дней участники рассмотрят основы радиационной безопасности, типы материалов, с которыми могут столкнуться сотрудники первой линии, современные угрозы и риски в сфере ядерной безопасности. Отдельное внимание уделяется изучению международного и национального опыта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройатон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41-41.
7: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

0: شریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: آناناس یک میوه یگانه نیست، بلکه از ده ها بوته‌میوه‌چه‌های خردی عبارت است که با هم پیوسته شدند. هر یک چشمکی روی آناناس یک بوته‌میوه الوهیده با گلی خود میباشد. محض برای همین آناناس ساختاری نخدار و قبرغه مانند دارد.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. Малыш в центре. Рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему малыш просыпается по ночам? Это каприз или важный сигнал? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о детском сне и одном простом совете, который действительно помогает сделать ночи спокойнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда дом затихает, а родители мечтают хотя бы о нескольких часах сладкого сна, маленький человек вдруг решает, что самое время бодрствовать. Почему так происходит? Причин может быть много. У малышей еще только формируется режим сна. Их нервная система учится различать день и ночь, а любые изменения, прорезывание зубов, скачок роста, яркие эмоции или даже смена погоды могут повлиять на его сон. Иногда ребенку просто важно почувствовать рядом маму или папу. Ведь для нас ночь – это время отдыха, а для малыша – момент, когда особенно нужна безопасность и близость. Важно помнить, плохой сон ребенка – это не признак неправильного родительства. Это этап, через который проходит почти каждая семья. Старайтесь каждый вечер повторять один и тот же спокойный ритуал перед сном. Например, купание, тихая сказка, приглушенный свет и объятия. Даже 15-20 минут одинаковых действий помогают малышу почувствовать стабильность и легче настроиться на сон. А еще заботьтесь о себе. Уставшие родители тоже нуждаются в поддержке. И иногда достаточно попросить помощи у близких или просто дать себе право быть не идеальным. Пусть ваши ночи станут чуть спокойней, а объятия чуть теплее. Заботьтесь о вашем малыше вместе с подгузниками Sof Premium. Они мягкие, нежные, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Love Music on Asia Plus.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
5: Если уж жить, то с удовольствием. Если смеяться, то от души. А если любить, то так, чтобы даже последние минуты были со смыслом. Ну и с улыбкой. Следующий трек про страсть, про любовь, про жизнь, которую хочется прожить не в одиночестве. Мощно, стильно, до последнего вдоха. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бохейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от Азия Плюс и Обизулол. С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мабати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg. Или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Бангоми тулуи офтоп, вахты кирузи нау сармишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
5: Рахами телефонии Дора и реклама.
6: Чилюяк, Азия Плюс.

0: Узбекистан учредил международную премию президента в области водных ресурсов. Россия ратифицировала изменения в соглашении о трудоустройстве мигрантов из Таджикистана. МАГАТЭ проводит в Душанбе обучающий семинар по выявлению незаконного оборота ядерных материалов. На въезде в Вахдат построят новый 4-полосный мост. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип Харида, як я се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-888 келист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
5: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами, телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: On Asia Plus.
9: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
10: Иногда химия в отношениях возникает сразу. Ни намеков, ни медленных сближений. Все ясно с первой же секунды. И эта песня именно о таком притяжении, которое невозможно сдержать. Ariana Grande – «Into You».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва КФСИ. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Шоколади сафет аз нигоҳи илмии шоколад ҳисобида намешавад. Дар таркиби он какаои майдашуда ё хокаи какао вуҷуд надорад. Асоси он танҳо равғани какао, шакар ва шири хушк аст. Маз барои ҳамин он ранги қаймуқӣ дорад ва таъми талхии хоси шоколади классикиро надорад.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه. Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Добрий вечір. З новостями к этому часу в студії Тахмина Хунвалиева. Президент Республики Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с праздником Иди-Курбон. Президент отметил, что Иди-Курбон является одним из важных праздников ислама и символизирует укрепление дружбы, взаимного уважения, поддержку нуждающихся, заботу о родителях и старших, а также совершение добрых дел. Глава государства вновь призвал граждан соблюдать требования закона о регулировании традиций, торжеств и обрядов, не допускать расточительства и направлять сэкономленные средства на образование детей, улучшение условий жизни семьи и благоустройства. Таджикистан учредил международную премию президента в области водных ресурсов. Об этом объявил Эмомали Рахмон на конференции «Вода для устойчивого развития» в Душанбе. По его словам, международная премия президента в области водных ресурсов учреждена в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества ради устойчивого и безопасного будущего. Глава государства отметил, что награда будет присуждаться за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества, научные исследования, устойчивую водную политику и эффективное решение глобальных проблем. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России. Изменения предусматривают подготовку граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения. Кроме того, дактилоскопия и фотографирование граждан, желающих въехать в Россию, будут также проведены на территории республики при участии представительства МВД России. Протокол также создает основу для возможного проведения медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территории республики. В Душанбе начал работу международный обучающий курс Международного агентства по атомной энергии. Цель курса – повышение практических навыков сотрудников, находящихся на передовой линии контроля в области обнаружения, оценки и первичного реагирования на возможные случаи незаконного перемещения ядерных и иных радиоактивных материалов. В течение нескольких дней участники рассмотрят основы радиационной безопасности, типы материалов, с которыми могут столкнуться сотрудники первой линии, современные угрозы и риски в сфере ядерной безопасности. Отдельное внимание уделяется изучению международного и национального опыта. На въезде в город Вахдад построят новый 4-полосный мост. Речь идет о мосте на международной автомагистрали Душанбе-Кулябхару-Кульма. Технический меморандум о проектировании нового моста подписали Министерство транспорта страны и Японское агентство международного сотрудничества. Проектированием займутся японские специалисты. Работы продлятся 6 месяцев, после чего проект направят на государственную экспертизу. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали суат ро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчари Нитро Енерджи дар сомонай Нитро нухта тиджей ба кайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист ба раками 93 959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарзи джумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонай Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Привет! Из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомони. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
8: بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کارانی استحصالی اکنون با 14 فایزی سالانه با پول ملی قرض بگیرید تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید تفصیلات با تلفن 8855 ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کارانی وطنیم صنعت سادی Родбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
10: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
11: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
10: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR.
11: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
10: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
11: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
12: Рахами телефона идорой реклама.
13: Чилуяк, чилуяк.
14: Джонни Оча. Бошарики комфорт бейби. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
15: Дурод валидони мехрубон. Чигуна кудак ро ба тартиб одат кунони. Тартиб аз хурди ташаккул меёбад. Равоншиносон мегӯянд ки кудак бештар аз валидон ҳамчун намуна тартиб ро меомӯзад. Агар мо бо оромӣ ва пайдарпай ба ӯ ҷамъ кардани бозичаҳо ё нигоҳ доштани ашёҳоро омӯзонем, ин тадриҷан ба одат табдил меёбад. Аз кӯдакон дар ин ҷода камоли фаврият интизор нашавем беҳтар аст, вале ҳатман он рӯзе натиҷаи хуб хоҳад дод. Тарбия вақт мехоҳаду вақт мегирад ва фардо бошад самараи хеле хуб медиҳад, бовар кунед. ولی خودی حاضر برای حفظ پوستی نازک تیفلکان از اورپچه‌های کامفورت بیبی استفاده کرده نتیجه اش را خودتان به حد دهید. سلامت باشید.
16: مادران اسراری براحتی و وقت خوش تیفل را بهتر از دیگران می دانند.
17: کامفورت بیبی
16: زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
18: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
19: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца.
17: ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را آمده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داد که هوای این شام تغییر یابنده به بارش است. امشب در خروخ تا 10 درجه گرم، در خوجند هم 10 درجه گرم، در بختر 18 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه‌های توبه جمهوری امشب تا 16 درجه گرم می شود. در همه گونه وضع هوا و شما تابی بولیده آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Корби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза бонки миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонии 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 26 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 злоти лаҳистон 2 сомонии 54 дирам, 1 манати озари 5 сомонии 44 дирам, 1 доллари сингапур 7 сомонии 25 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомонии 19 дирам арзиш дорад. Дар дунёи тиҷорат муваффақтарин шахсон онҳое ҳастанд, ки кореро ки анҷом медиҳанд самимона дӯст медоранд, гуфтааст Уоррен Баффет. Шарти асосии барору баракат ва иқболу сарбаландӣ ҳам ҳамин дӯст доштани касб ва самимона ба он машғул шудан аст. Шумо чӣ назар доред?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С «Баракат» вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шумо остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонементи неру роги хари колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки тавакувго лозим нест. Шумо ба хамаи тавакувгоҳои шаҳр ба муҳлати интихоб шуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруӣ ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие.
0: Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят.

0: сразу философами. В этой жизни все временно, даже Wi-Fi. Есть люди, которые никогда не признают ошибку. Даже если сели не в ту маршрутку, они скажут: «Я вообще-то хотел посмотреть город». А есть те, кто извиняется даже перед дверью, если ударился от него. Характер особенно видно в мелочах. Как человек спорит, как просит помощь, умеет ли благодарить, как относится к тем, кто слабее. Иногда внешне спокойный человек носит внутри целую бурю, а самый громкий в компании может оказаться очень ранимым. Поэтому не видно все сразу. Но быть действительно хороший психолог. Он снимает маски быстрее, чем любые разговоры. А как насчет вас, дорогие слушатели? Вы узнали себя или близких в этих примерах? С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радавандии тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо та радиуи Азия Плюс.
3: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Як замони Қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набераашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersni.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы X-Fit.
2: С каждой упаковкой шансы раз. Тут Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыш просыпается по ночам? Это каприз или важный сигнал? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о детском сне и одном простом совете, который действительно помогает сделать ночи спокойнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда дом затихает, а родители мечтают хотя бы о нескольких часах сладкого сна, маленький человек вдруг решает, что самое время бодрствовать. Почему так происходит? Причин может быть много. У малышей еще только формируется режим сна. Их нервная система учится различать день и ночь, а любые изменения, прорезывание зубов, скачок роста, яркие эмоции или даже смена погоды могут повлиять на его сон. Иногда ребенку просто важно почувствовать рядом маму или папу. Ведь для нас ночь – это время отдыха, а для малыша – момент, когда особенно нужна безопасность и близость. Важно помнить, плохой сон ребенка – это не признак неправильного родительства. Это этап, через который проходит почти каждая семья. Старайтесь каждый вечер повторять один и тот же спокойный ритуал перед сном. Например, купание, тихая сказка, приглушенный свет и объятия. Даже 15-20 минут одинаковых действий помогают малышу почувствовать стабильность и легче настроиться на сон. А еще заботьтесь о себе. Уставшие родители тоже нуждаются в поддержке. И иногда достаточно попросить помощи у близких или просто дать себе право быть не идеальным. Пусть ваши ночи станут чуть спокойней, а объятия чуть теплее. Заботьтесь о вашем малыше вместе с подгузниками Sof Premium. Они мягкие, нежные, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Шарикела задбор зудфуд ва кивси. Формующий урок. Осон ва бейнаубат.
3: Шоколаді сіо метавонат барої хоті раму фіт бошад. Флавоноїд хої какао бахусус епікатехін, гердіші хунро дар майна, аз джумла дар гіпокамп. Кісмекі барої умузіш ва хоті рамасулас бейхтар мікунан. Істе молі мунтазамі міхдорі мутаділі шоколаді сіо по таркібі какао аз хафтот фоїз боло. Пані говдорі фауліаті маріфаті дар сіні пірімусоїдат мікунан.
2: Бо замимаи зуд фуд хурок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бинаубат ва кулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргири кунед. Ё занг бизанед. 14-00. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
4: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
5: Если уж жить, то с удовольствием. Если смеяться, то от души. А если любить, то так, чтобы даже последние минуты были со смыслом. Ну и с улыбкой. Следующий трек про страсть, про любовь, про жизнь, которую хочется прожить не в одиночестве. Мощно, стильно, до последнего вдоха. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу.

Азия Плюс. Радио бо харфи авари алифбо. Юсеф Замок.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зудфуд ва КФСИ. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Шоколади сафета з нігої ілмі шоколад і собі да намішават. Дар таркібі он какао і майда шуда йо хокай какао вуджуд надурат. Асосі он тан горавгані какао, шакар ва шири хушкаст. Маз баруй гамін он ранги каймуки дурат ва тамі талхі хосі шоколади класікі ро надурат.
1: Бо замимаи зуд фуд хурок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенаубат ва кулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргири кунед. Ё занг бизанед. 14:00. Зуд фуд, сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Лето уже стучится в двери, а мы его встречаем громко. 29 мая в ботаническом саду Бухейрам. Семейный фестиваль «Салон Тобистон» от Азия Плюс и Обизулол. С 14 до 19.00 вас ждет все, что любят дети и взрослые. Аниматоры, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры, арт-зоны, музыка, артисты, вкусная еда и фотолокации. Берите семью, друзей и хорошее настроение. «Салон Тобистон». Лето начинается здесь. Партнеры «Белинда», «Сардор» и «Китскрафт». Фуд-партнеры «Йовар», «Мабати», «Кафе Форам», «Крембер» и «Додо Пицца».
1: Бахангоми тунуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идораи реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
5: Эхсоси аз хама говоро. Акнун хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.
6: River of emotion, they drunk at their problems. They was on road and they start. She ain't the same. Stop playing game. River of emotion, they drunk at their problems. They was on road and they start. Stop playing games.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Радио со вкусом Востока.
3: Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыш просыпается по ночам? Это каприз или важный сигнал? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о детском сне и одном простом совете, который действительно помогает сделать ночи спокойнее. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Когда дом затихает, родители мечтают хотя бы о нескольких часах сладкого сна, маленький человек вдруг решает, что самое время бодрствовать. Почему так происходит? Причин может быть много. У малышей еще только формируется режим сна. Их нервная система учится различать день и ночь, а любые изменения – прорезывание зубов, скачок роста, яркие эмоции или даже смена погоды – могут повлиять на его сон. Иногда ребенку просто важно почувствовать рядом маму или папу. Ведь для нас ночь – это время отдыха, а для малыша – момент, когда особенно нужна безопасность и близость. Важно помнить, плохой сон ребенка – это не признак неправильного родительства. Это этап, через который проходит почти каждая семья. Старайтесь каждый вечер повторять один и тот же спокойный ритуал перед сном. Например, купание, тихая сказка, приглушенный свет и объятия. Даже 15-20 минут одинаковых действий помогают малышу почувствовать стабильность и легче настроиться на сон. А еще заботьтесь о себе. Уставшие родители тоже нуждаются в поддержке. И иногда достаточно попросить помощи у близких или просто дать себе право быть неидеальным. Пусть ваши ночи станут чуть спокойней, а объятия чуть теплее. Заботьтесь о вашем малыше вместе с подгузниками Sof Premium. Они мягкие, нежные, гипоаллергенные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Шарикела задбор зудфуд ва кифси. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
3: Салом دوستان. آیا میدونید که با نمک در عصر میانه ثروت رو چین میکردند؟ نمک آنقدر قیمت بود که اون رو طلای سفید هم مینامیدند. مردان همیان های پر از نمک رو به خود میبردند و از روی اون ثروت خود رو معین میکردند. حالا هم اون هرچند قیمت هم نباشد برای طعم و مزه مواد مهم است. استفاده اون باشد حتما باید از روی معیار و وایه مشخص باشد تا به جسم زیان نرساند.
2: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» Gorilla Energy. Gorilla Energy, заряди свой инстинкт.
4: Это не просто песня, это внутренняя драма на максимальной громкости. Когда ты не просто скучаешь, а буквально живешь этим чувством. Когда даже ночи перестают быть временем отдыха, потому что все в голове о ней, о нем или о вас. Зайн и Тейлор Свифт ловят нерв этой боли и делают из него настоящий музыкальный крик. Громко, красиво, до дрожи. I don't wanna live forever.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Банго митулуй офтоп, вахты кирузи нау. سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
3: رقم تلفن اداره رکلام
4: 41 41 Делай громче радио. Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Говорят, хочешь узнать человека, посмотри, как он ведет себя дома. Не в гостях, не на свидание, а когда интернет завис, вода отключилась и носок потерялся. Одни люди в стрессе становятся генералами, всем молчать, сейчас разберемся. Другие сразу философами. В этой жизни все временно, даже Wi-Fi. Есть люди, которые никогда не признают ошибку. Даже если сели не в ту маршрутку, они скажут: «Я вообще-то хотел посмотреть город». А есть те, кто извиняется даже перед дверью, если ударился о него. Характер особенно видно в мелочах. Как человек спорит, как просит помощь, умеет ли благодарить, как относится к тем, кто слабее. Иногда внешне спокойный человек носит внутри целую бурю, а самый громкий в компании может оказаться очень ранимым. Поэтому не видно все сразу. Но быть действительно хороший психолог. Он снимает маски быстрее, чем любые разговоры. А как насчет вас, дорогие слушатели? Вы узнали себя или близких в этих примерах? С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи тоджики аз руи завку интиховишумо та радиои Азия Плюс.
3: Ба қарабақо ки гуфтем дар фазои мусиқи шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи ба қарабақо.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Amber, Belong Together.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Рубару Бумарду Мавджи Бумавджи Замона. Радио Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

пропивала, і знову серце в клочья, і я знову попала. Не могу.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Fancy Money Asia Plus.

0: Миша Пласс.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
2: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unwritten.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

لذت طبیعت را احساس کن. آسیابیوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: А если спустить все на тормоза? Все, что мешает быть тем, кто делает тебя живым. Ведь любовь – это не всегда про четкий план. Иногда это просто решение. Я хочу быть с тобой. Энергия следующего трека именно об этом. Без оглядки, без паузы. Шон Мендес. There is nothing holding me back.

0: Так.
1: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
2: Мавджі Боварі, Баруї Фавджі Мардум, Шабона Руз, Радіо Азія Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Asia Plus. Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
1: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Russia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris. We found love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلیس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мурдаро бари чи ми пушанд, чашм, огох бош. Хок хилват гохи асрорасту, мо но махремим. Бидил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

города. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
1: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем, оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Amber, Belong Together.
3: Call and I say I'm on my way.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Рубару, Бумарду, Мавч, Бумавджи, Замона, Радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.